0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство L номер FS 7765 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

«Спутник». Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне.

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство L номер FS 77 65 707. Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

«Спутник». Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: сопровождение удачного дня.
1: Наслаждайтесь любимым делом вместе с «Радио Спутник».

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Спутник.
1: Если нравится музыка, радио Спутник. Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.

0: Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Вы слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 7 утра в Волгограде. На радио «Спутник» новости.
3: Здравствуйте. Перед началом учебного года мошенники придумали новую схему обмана. Они выпрашивают деньги на нужды класса, представляясь школьными работниками. Мошенники могут позвонить родителям учеников и попросить скинуть деньги на музей, тетрадки, ремонт класса. Злоумышленники используют еще одну схему. Сообщают родителям первоклассников, что возникли некие технические проблемы, и для добавления ребенка в список обучающихся нужно продиктовать код из СМС. Ну а дальше мошенники действуют уже по обычному сценарию. Эксперты призывают граждан быть внимательными и не сообщать данные посторонним. В Волгограде куски штукатурки обрушились с дома на Советской 8 и чудом не задели женщину, которая в этот момент выходила из здания. Она вышла, и в тот же миг посыпались камни. Женщина забежала обратно, рассказали очевидцы. Это произошло в субботу утром. В аварийной службе УК Центрального района, обслуживающий дом, уточнили, что информация о происшествии не владеют. Портал В1 пытается уточнить детали происшествия у руководства управляющей компании. Напомню, несколько лет назад в этом же месте произошел похожий случай, тогда кусок штукатурки задел человека. И тогда управляющая компания заявила, что капремонт фасада дома по Советской 8 запланирован на период с 2026 по 2028 годы, пишет В1. Волгоград к дню города украсят флагами и плакатами. Праздничное оформление, которое обойдется городу в 4 800 000 рублей, появится на улицах уже в начале сентября. Сам праздник состоится в выходные с 11 по 13 сентября. В эти же дни пройдет молодежный фестиваль 3-4. По всему городу разместят флаги России, знамена Победы, а также праздничные плакаты. Все это будет установлено не позднее 3 сентября. Волгоградский футбольный клуб «Ротор» высадит дерево за каждый забитый гол в этом сезоне. Запущена необычная акция под названием «Один гол, один саженец». На данный момент команда уже забила 6 голов, а значит, как минимум 6 деревьев будут высажены по завершении сезона. Спортсмены призывают болельщиков не только поддерживать команду на поле, но и вместе заботиться об экологии. Именно поэтому жители региона призывают поддерживать «Ротор» не только на домашних матчах, но и на выездах. Это поможет приблизить победы и сделать город зеленее, пишет «Волгоградская правда». Россияне съели рекордное количество мяса. Жители страны в 2025 году достигли исторического максимума по потреблению мяса в 107 килограммов на человека в год. Об этом со ссылкой на статистику сообщает агентство РИА Новости. Годом ранее показатель находился на уровне 100 килограммов. Россияне стали есть больше мяса птицы 26,5 килограммов. По говядине и телятине показатели почти не изменились, 9 килограммов на человека в год. Спрос на свинину несколько сократился, составив 17 килограммов. Доллар 82,17, евро 94,84.
2: И погоде на радио «Спутник». Спонсор — государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть аптек и оптик. В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 32.
0: Реклама. «Волгофарм» отмечает день рождения и приглашает в аптеку прямо в твоем смартфоне. Участвуй в акциях, бронируй в один клик, выбирай аптеку, следи за бонусами. Скачивай приложение в Рустор. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 6+.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Спонсор утреннего эфира на радио «Спутник» ООО «Медицинский центр Афина».
1: Реклама.
2: Медицинский центр «Афина» оказывает врачебный прием для взрослых и детей. Лабораторную диагностику, экспертизу ДНК, УЗИ-кабинет. Наш адрес: проспект Героев Сталинграда, дом 38, телефон 96-24-04. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Меня зовут Леонид Филиппов. Сегодня понедельник, 10 августа на календаре. И через 5 минут Анна Романова с гороскопом на эту неделю.
1: Реклама. Испытай свою удачу. ТРЦ «Акварель» тебя ждет.

0: свои чеки в приложении «Друзья акварели». Выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
3: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
4: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 воздушной армии 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
5: В гипермаркете «Сетка» сегодня для вас гипсокартон, профиля и каркас, волма, слой и монтаж. А еще у нас есть погонаж, краска, грунтовка, пена, шпаклевка, обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В гипермаркете «Сетка» все для ремонта дома и дачи. Ждем вас по адресу Моторная 5 и Бахтурова 12И.
6: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда пока что немного. Яндекс.Карты показывает 1 балл из 10.
7: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник Анна Романова с гороскопом на эту неделю. Спонсор ООО «Мой стоматолог».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Вена. Неделя работы в команде. Наилучшие результаты принесет совместная работа. Также отличное время для решения старых семейных проблем. Тельцы. Неделя пересмотра договоренностей и обязательств. Понадобится хороший советчик. Возможно, противостояние с официальными органами. Близнецы. Неделя мощной энергии, личной харизмы и активных действий. Ваша энергия привлечет к вам нужных людей и деньги. Раки. Время включения в поток. Вы почувствуете, что жизнь буквально течет через вас. Вы под защитой, но все же не стоит принимать ничего на веру. Проверяйте. Львы. Могут открыться какие-то секреты или появится информация, которая изменит планы. Из-за этого возможен временный упадок сил. Девы, у вас появятся новые возможности. Чтобы их не профукать, пересмотрите договоренности с родными. Не бойтесь менять устои, это неделя перемен. Весы, возьмите паузу. Если вы не сделаете этого сами, вас остановят извне. Интуиция может давать сбои. Доверяйте логике и другим людям. Скорпионы. Не время вкладывать силы и средства в проекты, в которые не имеют конкретной цели. Вы можете потерять деньги. Опирайтесь на свое чутье. Стрельцы. Неделя пересмотра семейных обязательств. Что вы посеяли, то и пожнете. Может оказаться, что вы совсем не там, куда хотели прийти. Козероги. Больших результатов ждать не приходится. Будут задержки, пересмотры договоренностей и всплывающие ошибки из прошлого. Не торопите события. Водолеи. Это неделя сбора урожая. Вас вдохновят полученные результаты. Возможно, очень хорошие предложения, которые стоит без раздумий принять. Рыбы. Внимание на здоровье и отдых. Инвестируйте в свой организм, дом и отношения. Вам нужно создать хороший фундамент на ближайшее будущее.
1: Реклама.
4: Мам, ну когда же к тете Свете?
5: Завтра идем к стоматологу.
4: Ура!
5: «Мой стоматолог» – клиника, которой мы доверяем свои улыбки. Также в клинике ведут прием косметолог и психолог. Наша красота и здоровье в надежных руках.
1: Работаем без выходных с 8 до 22.00. Телефон 999-505. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву, спонсор ООО «100 дорог Астарт», официальный дилер антифризов «Ниагара».
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Одна из главных загадок 20 века, возможно, вот-вот будет разгадана. Речь об Амелии Эрхарт. В 30-е годы эта отважная американка была звездой мировой авиации, первой женщиной, в одиночку перелетевшей Атлантику. Но в 1937-м, во время попытки совершить кругосветный полет, ее двухмоторный самолет бесследно исчез над Тихим океаном. Почти 90 лет историки спорят, что произошло. Первая, классическая. У самолета закончилось топливо, и он затонул на глубине. Вторая, конспирологическая. Экипаж взяли в плен японцы. И третья. Амелия вместе со штурманом совершила жесткую посадку на необитаемом коралловом атолле Никумарора, и какое-то время они жили там, как робинзоны. Именно эту версию сейчас и проверят. Объявлено о подготовке экспедиции, которая в октябре отправится в юго-западную часть Тихого океана. Дело в том, что на спутниковых снимках под водой разглядели аномалию, которая по очертаниям идеально совпадает с тем самым самолетом. По масштабу интриги для англоязычного мира история Амелии Эрхарт – аналог нашего перевала Дятлова. Посмотрим, получится ли в этой истории поставить точку.
4: Реклама. Антифризы «Ниагара». Высокий срок службы, увеличенный интервал замены. Правильный, в особо тяжелых условиях. Антифризы «Ниагара». Поставляются на конвейеры ведущих автомобильных заводов России. Антифризы «Ниагара». Официальный дилер в Волгоградской области «100 дорог».
0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И к музыке вернемся буквально через минуту.
4: Реклама.
5: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55, добавочный 116.
6: Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри Сити Боулинга. «Микс» – место встречи друзей.
7: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
8: Ваш маршрут в надежных руках. Пригородные поезда – это точное расписание и комфорт в пути. Выбирайте «Волгоград Транспригород». Когда обстоятельства меняются, мы продолжаем движение.
4: Телефон рекламной службы 52 62 44.
9: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. На радио «Спутник» новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Россия и Сирия определили, наконец, судьбу российских военных баз в Хмеймиме и Тартусе. Они станут центрами совместной военной подготовки. Подписан соответствующий документ, который откроет новую главу в отношениях между Россией и Сирией, заявили в сирийском МИДе. Чрезвычайная пожароопасность сохранится 10 августа во всех юго-западных, в отдельных северо-восточных, центральных и юго-восточных районах Волгоградской области. Об этом предупреждает региональный МЧС. Роскошные лотосы распустились, наконец, на 2 недели позже обычного, на знаменитом озере неподалеку от поселка Лебяжья Поляна. И лотосы цветут не так дружно, как раньше. Специалисты объясняют это повышенными сбросами на Волжской ГЭС и перепадами температур в Волгоградской области в начале лета. Искусственный интеллект научился превращать обычные фото в кадры с дрона. В соцсетях все чаще появляются эффектные облеты вокруг человека или объекта. В таких роликах часто фигурируют всемирно известные картины, например, «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи. Елена Пипия, служба информации.
2: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 32.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио «Спутник».
2: Все, что я видела,

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98-90-30. 98-90-30.
3: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
4: В связи с расширением в компанию «Полипрофиль» ищем менеджеров по продажам, гипщиков, кладовщиков и разнорабочих. Телефон в Волжском 205-505.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда все еще немного. Яндекс.Карты им пока.

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 10 августа 1985 года Майкл Джексон купил компанию ATV Music Publishing, которой принадлежали права на большинство песен Beatles. Сумма сделки была 47,5 миллионов долларов. В каталоге компании оказалось почти 250 песен Леннона и Маккартни, включая хиты Yesterday, Hey Jude и Let It Be. Идею купить эти права, сам того не желая, подсказал Пол Маккартни в начале 80-х. Он объяснил, что владелец прав получает доход каждый раз, когда песню исполняют, записывают или используют в рекламе. Маккартни вместе с Йоко Оно пытался выкупить свои и песни Beatles в 81-м, но сделка сорвалась. В 84-м каталог снова выставили на продажу, но Джексон предложил лучшую цену. Для Маккартни это был удар. Уже в 95-м году Джексон продал половину своей доли компании Sony, а после его смерти наследники продали ей и оставшуюся часть. В 2018 году Пол Маккартни вернул контроль над частью своих произведений, но только на территории США. Во всем мире права на большинство песен Beatles остаются у компании Sony ATV, в том числе и на совместный хит Пола и Майкла «Say, Say, Say».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Я напомню, в любую минуту может прозвучать специальный сигнал нашей игры «Тонна арбузов». И как только его услышите, дозванивайтесь первым по телефону 591105 и выигрывайте большой и вкусный арбуз. Далее на «Спутнике» новости. И перед этим музыка понятная, без слов.
1: Реклама. Какой он? Вкус лета. Яркий, сочный, сладкий. Прямо как арбуз. Игра «Тонна арбузов» на радио «Спутник». Весь август по будням с 7 до 12 на 105.1 FM разыгрываем арбузы. Дозвонитесь первым, услышав «Тонна арбузов» на радио «Спутник», и свежий арбуз ваш. Почувствуйте лето вместе с радио «Спутник».
2: 12+.
1: Спонсор конкурса «Тонна арбузов» ООО «Специализированный застройщик ДСК». ЖК «Времена года».
3: Родная, уютная, твоя. Квартира в жилом комплексе «Времена года». Большая закрытая территория, детские и спортивные зоны, бесплатный паркинг. ЖК «Времена года». Классика комфорта в Дзержинском районе. 505-191.
2: Специализированный застройщик ДСК. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15%, продлена до 31 августа. Дзержинский район, улица Землячки. Комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500.
2: Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
4: Внимание, волгоградцы и жители Волгоградской области. В августе «Царь-продукт» по народным ценам во всех супермаркетах города и в наших фирменных торговых магазинах. «Царь-продукт» снижает цены до 30%. Проверьте сами.
5: Сначала ремонт пугает. Как не ошибиться со светом? Сочетается ли этот принт с ламинатом? Хватит ли 5 рулонов?
6: В магазине «Обойная сила» вам не придется гадать. Наши продавцы-консультанты – это ваши личные дизайнеры. Они видят геометрию комнаты, просчитают запас до сантиметра и подберут идеальный клей под любой тип стен.
5: Более 1000 видов обоев уже ждут вас.
6: Приходите за уверенностью. Проспект Университетский, 91А. «Обойная сила». Клеим без ошибок.
7: Телефон рекламной службы 52-62-44.
8: Радио «Спутник».
0: На радио «Спутник» инструментальная музыка. Спонсор ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
1: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вы слушаете радио «Спутник», 8 утра в Волгограде, на радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. В аэропорту Волгограда сегодня с утра зафиксирована задержка нескольких авиарейсов. По данным электронного табло, сбой в расписании затронул 4 самолета московского направления. Задержаны 2 рейса из Москвы и 2 в столицу. Минувшей ночью в волгоградском аэропорту незапланированно приземлился рейс, который направлялся в Саратов из Сочи. Как напоминает высота 102, в Волгоградской области около 6 часов действовал режим беспилотной опасности, однако аэропорт Волгограда работал в штатном режиме. Ограничительные меры Росавиация вводила в некоторых других регионах. В центре Волгограда электросамокатчик сбил 47-летнюю женщину и уехал с места происшествия. Инцидент произошел утром в субботу на улице Гоголя. Подросток ехал на одном самокате со своим приятелем и врезался в женщину-пешехода. Пострадавшую отправили в больницу, а вот виновника ДТП ищут полицейские. Нарушитель попал на камеры. Всех, кто видел столкновение в центральном районе, просят позвонить в дежурную часть или по телефону 112. Волгоградский Роспотребнадзор открыл горячую линию по школьным товарам. Горячий телефон будет работать с 10 по 21 августа. Граждане могут звонить по вопросам качества и безопасности детских товаров, школьных принадлежностей. Как сообщили в областном Роспотребнадзоре, специалисты ответят на вопросы, касающиеся выбора качественной школьной формы, канцелярских товаров, дадут рекомендации, как правильно собрать ребенка в школу, а также проконсультируют по другим вопросам о детских товарах. Все телефоны горячей линии есть на городских порталах. Единые учебники появятся в школах уже в этом году. Министр просвещения Сергей Кравцов анонсировал завершение внедрения полной линейки единых учебников по истории для 5-9 классов. Кроме того, школы получат единые пособия по обществознанию для 9-10. Обновленный федеральный перечень учебников охватывает все основные школьные предметы, включая пособия для начальной, основной и старшей школ по русскому языку, литературе, математике, физике, химии, биологии, информатике и другим дисциплинам. 5-сантиметровые американские тараканы заполонили дачи в России. Как пишет телеграм-канал Мэш, гигантских насекомых привлекают теплые подвалы, погреба, теплицы и влажные сараи. Этот вид тараканов переносит грязь и бактерии, а продукты их жизнедеятельности могут вызывать аллергию. По словам экспертов, американские тараканы едут в Россию вместе с заграничными грузами, причем вывести их гораздо сложнее, чем рыжих. Доллар 82.17, евро 94.84.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 32.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник». Спонсор конкурса «Тонна АО», специализированный застройщик ДСК. ЖК «Времена года». Тонна арбузов на радио «Спутник». Вот он, летний арбузный сигнал. Звоните прямо сейчас по номеру 591105 и выигрывайте сочный, яркий арбуз. Тонна арбузов на радио «Спутник». Реклама.
4: Родная, уютная, твоя. Квартира в жилом комплексе «Времена года». Большая закрытая территория, детские и спортивные зоны, бесплатный паркинг. ЖК «Времена года». Классика комфорта в Дзержинском районе. 505-191.
5: Специализированный застройщик ДСК. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: «Спутник».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И мне звонят по телефону 591105. Давайте пообщаемся. Радио «Спутник», алло.
1: Доброе утро.
0: Здравствуйте. Как зовут вас?
1: Меня зовут Александра.
0: Александра, очень приятно. Ну что ж, Александра, я поздравляю вас. Именно вы дозвонились первой после нашего специального сигнала, поэтому дарю вам сочный, спелый большой арбуз от спонсора игры ООО «Специализированный застройщик ДСК ЖК «Времена года».
1: Спасибо большое за приз. Я стремился его выиграть.
0: И сегодня вам это удалось. Еще раз поздравляю вас. Я напомню, как только услышите специальный сигнал нашей игры «Тонна арбузов», дозванивайтесь первым и выигрывайте большой, сочный и вкусный арбуз.
2: Реклама. Испытай свою удачу в ТРЦ «Аквариум».

0: и в приложении «Друзья акварели» выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
3: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
4: Всем пенсионерам дополнительная скидка на окна 10%.
5: Ах, Аконыч.
6: Ваш маршрут в надежных руках. Пригородные поезда – это точное расписание и комфорт в пути. Выбирайте «Волгоград Транспригород». Когда обстоятельства меняются, мы продолжаем движение.
7: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немного. Яндекс.Карт им показывает 3 балла. В городе имеются небольшие затруднения.
8: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: вами Радио Спутник, и я напомню, в этом часе будьте внимательны, и как только заметите мою ошибку, дозванивайтесь первым по телефону 591105 и выигрывайте билеты на аттракционы в Центральном парке культуры и отдыха Волгограда. Прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву, спонсор ООО «100 дорог Астарт», официальный дилер антифризов Ниагара.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Согласно свежим опросам, в западных странах 15% взрослых прекратили общение хотя бы с одним из своих родителей. Британский психолог Ричард Блейк изучил эту тенденцию и назвал 5 главных причин, почему между поколениями возникает стена. Первая причина – разность ценностей. Сегодня из-за политики или взглядов на жизнь связи рвут легче, чем за реальные проступки. Вторая – соцсети. Там популярны видео в духе «Я ушел от токсичных предков и счастлив». Третья причина – опасный миф о том, что если ты несчастлив во взрослой жизни, виноваты только родители. Хотя наука доказывает обратное – крепкая семья – лучший буфер от депрессии. Четвертый пункт – трудности перевода. Вместо диалога люди используют ярлыки – газлайтинг, абьюз, нарциссизм. За терминами теряются факты. Ну и пятое – внешнее влияние. Новые партнеры или споры о воспитании внуков часто подливают масло в огонь. Психолог советует – прежде чем сжигать мосты, попробуйте выслушать друг друга. А еще иногда стоит поучиться мудрости у старшего поколения, а не у блогеров.
4: Реклама. Антифризы Ниагара. Высокий срок службы, увеличенный интервал замены. Правильный, в особо тяжелых условиях. Антифризы Ниагара. Поставляются на конвейеры ведущих автомобильных заводов России. Антифризы Ниагара. Официальный дилер Волгоградской области 100 дорог.
0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро, и к музыке вернемся буквально через минуту.
4: Реклама.
5: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
6: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8-961-086-23-85.
7: Удаление камней в почках без операции. Быстро и безболезненно. Сохраним главное. Ваш главный врач – Фролова Екатерина. Клиника семейного здоровья. 222-333. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
4: Телефон рекламной службы 52 62 44.
9: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе утро всем и великолепной пятницы. Меня зовут Леонид Филиппов. К музыке вернемся буквально через минуту, а прямо сейчас новости.
1: Здравствуйте. Режим беспилотной опасности действовал в Волгоградской области всю минувшую ночь, около 6 часов. Сегодня примерно в половине 6 утра его отменили. Волгоградский аэропорт все это время работал штатно. Самые низкие показатели аварийности на дорогах за первое полугодие этого года зафиксированы в Чечне, Московской и Брянской областях. Волгоградская область в середине списка занимает 45-е место. Замыкают рейтинг Костромская область, Калмыкия и Тува, сообщает РИА. Волгоградский «Ротор» обыграл Челябинск в рамках пятого тура чемпионата России по футболу среди команд первой лиги. Победа позволила «Ротору» набрать 9 очков и закрепиться на пятом месте. Следующий матч «Ротор» проведет 14 августа на Волгоград-арене против Екатеринбургского «Урала». Начало в 19:30. Беспилотную «Ласточку» начали тестировать в Москве. У поезда максимальный уровень автоматизации. Он может самостоятельно разгоняться, тормозить, открывать двери, останавливаться перед препятствиями. Машиниста в кабине нет. За движением следит оператор диспетчерского центра. Елена Пипия, служба информации.
0: И погоде на радио «Спутник». Спонсор — государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть аптек и оптик. В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 32.
2: Реклама. В честь дня рождения «Волгофарм» дарит подарки. Совершайте покупки с картой лояльности в аптеках «Волгофарм» на сумму от 2000 рублей и получайте скидку 10% на следующую покупку. Подробности узнавайте на сайте и в мобильном приложении. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 6+.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Спутник».

0: Спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Я напомню, на этой неделе самые внимательные из вас могут выиграть классный приз. И уже есть телефонный звонок. Радио «Спутник», алло.
1: Доброе утро.
0: Здравствуйте, да.
1: Я хотел бы заметить, что вы допустили ошибку и сказали, так, что сегодня утро пятницы.
0: А сегодня какой день недели?
1: Понедельник.
0: Понедельник, вот так вот. Позвонили и все настроение испортили мне. Начало только недели, конечно же. Как зовут вас?
1: Меня зовут Игорь.
0: Игорь, очень приятно, Игорь. Ну, зато порадовали себя, потому что первым заметили мою ошибку. Я с большим удовольствием дарю вам замечательный подарок. Это пара билетов на двоих на цепочную карусель в Центральном парке культуры отдыха Волгограда. Мои поздравления.
1: Спасибо большое.
0: Завтра с 8 до 9 мы снова будем проверять вашу внимательность. И немного рекламной информации. В теплое время в ЦПКИО доступно более 40 развлечений, а в этом году добавилось сразу 5 новых семейных аттракционов. И, внимание, для всех слушателей радио «Спутник» действует промокод «Спутник10» на скидку 10%. А ввести его нужно в бесплатном боте во ВКонтакте «Центральный парк Волгограда» для слушателей старше 12 лет, спонсор ООО «Парк». Центральный парк культуры отдыха Волгограда. К музыке очень скоро вернемся. Оставайтесь с нами.
2: Реклама. В гипермаркете «Сетка» сегодня для вас гипсокартон, профиля и каркас. Волма, слой и монтаж. А еще у нас есть погонаж, краска, грунтовка, пена, шпаклевка, обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В гипермаркете «Сетка» все для ремонта дома и дачи. Ждем вас по адресу Моторная 5 и Бахтурова 12И.
3: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55, добавочный 116.
4: Нужны металлочерепица и профнастил? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
5: В связи с расширением в компанию «Полипрофиль» ищем менеджеров по продажам, гипщиков, кладовщиков и разнорабочих. Телефон в Волжском 205 505.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немного. Яндекс.Карты показывает 3 балла. В городе имеются небольшие затруднения.
2: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и великолепного настроения. Спонсор утреннего эфира на радио «Спутник» ООО «Медицинский центр Афина».
1: Реклама.
2: Медицинский центр «Афина» оказывает врачебный прием для взрослых и детей. Лабораторную диагностику, экспертизу ДНК, УЗИ-кабинет. Наш адрес – проспект Героев Сталинграда, дом 38, телефон 96-24-04. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: К музыке очень скоро вернемся. Прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
3: Всемирная история.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: 10 августа 1814 года во Франкфурте на Майне родился знаменитый фармацевт Анри Нестле. При рождении его звали Генрих. Он был 11-м ребенком из 14 в семье стекольщиков. Он изменил свое имя на французский манер Анри, когда переехал в Швейцарию. Там, в городе ВВ, Нестле начал работу в аптеке, а в 30 лет занял денег у богатой тетки и открыл свое дело. Выпускал масло для ламп, уксус и горчицу, минеральную воду, даже удобрения и цемент. Успех пришел только, когда Анри женился в 46 лет на дочери врача Клементин Эман. Это она подтолкнула его к созданию детского питания. В 1860-е Клементин организовала для сотрудниц фабрики ясли, чтобы те могли кормить детей прямо на работе. Анри же был обеспокоен младенческой смертностью в Европе и неустанно проводил эксперименты по созданию детской смеси. Сгущал, высушивал и измельчал коровье молоко, пшеничную муку и сахар. В результате создал знаменитую молочную муку Анри Нестле. Успех подтвердился и на практике. Выжил младенец одной из работниц, который не переносил ни молоко матери, ни коровье, ни козье. В конце 1860-х, начале 70-х, смеси стали поставлять в Германию, Францию и Британию, а потом и в Российскую империю.
1: Радио «Спутник».

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утром. В следующем часе не пропустите игру «Невероятный вопрос». Еще впереди новости, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама.
2: Сосед, быстро тебе дом возвели.
3: Компания «ЕСМОСТРОЙ» строила.
2: Они крыши чинят.
3: И крыши, и фундамент. Да они все виды строительных работ выполняют. Работают по городу и по области. «ЕСМОСТРОЙ». По этому запросу и официальный канал в МАКС найдешь. Телефон в Волгограде 60-59-60.
4: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
5: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УКРН 127-39-24-7-41, 16+.
6: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
7: Ролик создан при участии госавтоинспекции.

0: «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: Сначала ремонт пугает. Как не ошибиться со светом? Сочетается ли этот принт с ламинатом? Хватит ли 5 рулонов?
2: В магазине «Обойная сила» вам не придется гадать. Наши продавцы-консультанты – это ваши личные дизайнеры. Они видят геометрию комнаты, просчитают запас до сантиметра и подберут идеальный клей под любой тип стен.
1: Более 1000 видов обоев уже ждут вас.
2: Приходите за уверенностью. Проспект Университетский, 91А. «Обойная сила». Клеим без ошибок.
3: Телефон рекламной службы 52 62 44.
4: Радио «Спутник».

0: Вы слушаете радио «Спутник». 9 утра в Волгограде. На радио «Спутник» новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Россия продолжит свое военное присутствие в Сирии. После 18 месяцев переговоров страны пришли к соглашению. Российские военные базы в Хмеймиме и Тартусе будут реорганизованы в совместные сирийско-российские учебные центры и перестанут функционировать как традиционные военные базы. МИД Сирии назвал это соглашение самым значительным событием с начала переговоров и заявил, что оно открывает новый этап в двусторонних отношениях России и Сирии. В Даниловке завершились поиски 17-летнего подростка Владислава Косакова. По словам добровольцев, подросток с ментальными нарушениями был совсем рядом, прятался на крыше соседнего дома. Искали парня 3 дня. В пятницу он вышел из двора собственного дома и пропал. На поиски юноши, который с трудом ориентируется в пространстве, вышли десятки местных жителей, а также волонтеры из Волгограда. Присоединились и сотрудники МЧС. В воскресенье вечером подростка нашли. В Волгограде задержали курьера-мошенников. 19-летний житель Башкортостана приехал в Волгоградскую область, чтобы украсть у пенсионеров 4,5 миллиона рублей. Сначала будущей жертве звонили неизвестные, представлялись чиновниками, юристами и убеждали пенсионеров передать наличные якобы для декларации и сохранности. Курьер забрал у 2 пенсионеров 4,5 миллиона. Его задержали, возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Лотосы, наконец, зацвели на озере у Лебяжьей Поляны. Туристы и горожане едут в Среднеахтубинский район, чтобы полюбоваться цветами. Но в этом году лотосов заметно меньше, чем обычно. Специалисты объясняют это погодными условиями. Обычно лотосы зацветают уже в конце июля. В этом году все перенеслось на август. На это повлиял как изменившийся режим сброса воды через Волжскую ГЭС, так и температурные перепады июня и июля. Лотосы начали цвести неравномерно. Часть из них уже распустились и начали сбрасывать лепестки, теряя форму, а часть только зацветает. Сплошного поля цветов на воде, как было прежде, уже нет. Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино снова в центре скандала. УЕФА, которому Инфантино посвятил 16 лет, готов начать расследование в отношении своего бывшего сотрудника. Поводом стали сообщения в газете «Телеграф» о служебном романе Инфантино. Газета утверждает, что за время знакомства с одной из сотрудниц УЕФА высокопоставленный функционер обеспечил своей возлюбленной повышение, и она дослужилась до зарплаты почти в 150 тысяч евро в год. Доллар 82.17, евро 94.84.
2: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43.00.20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 32.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Меня зовут Леонид Филиппов. И прямо сейчас я предлагаю сыграть в невероятный вопрос, ответив на который правильно, вы получите в подарок пару билетов на выставку «Мир пауков». Вас ждут 40 видов восьмилапых пушистиков, а также ягуаны, змеи, ящерицы, скорпионы и многие другие животные. И сегодня мы с вами будем думать вот над каким невероятным вопросом. Большинство из тех, кто этим летом ел шашлык на природе, хотя бы раз сделал именно так. Как вы думаете, что же происходило у многих на пикнике? Большинство из тех, кто этим летом ел шашлык на природе, хотя бы раз сделал именно так. Как вы думаете, что же происходило у многих на пикнике? Я принимаю ваши версии по номеру 591105. Через 5 минут гороскоп Анны Романовой на эту неделю.
1: Реклама. Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Stepway. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Stepway онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank. Учитываются покупки через Stepway от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
2: Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри сети боулинга. «Микс» – место встречи друзей.
3: В гипермаркете «Сетка» сегодня для вас гипсокартон, профиля и каркас. Волма, слой и монтаж. А еще у нас есть «Поганаш». Краска, грунтовка, пена, шпаклевка, обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В гипермаркете «Сетка» все для ремонта дома и дачи. Ждем вас по адресу Моторная 5 и Бахтурова 12И.
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стена Т7 в Экспокар – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Приезжайте на тест-драйв в Экспокар и получите специальное предложение на покупку. Ждем вас в Экспокар по адресу проспект Университетский, 102.
5: Стена Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегменте спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года по данным автостат.ру на 03.07.2026.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немного. Яндекс.Карты показывает 3 балла. В городе имеются небольшие затруднения.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Ну и между тем у нас продолжается игра «Невероятный вопрос». Сегодня он такой. Большинство из тех, кто этим летом ел шашлык на природе хотя бы раз, сделал именно так. Как вы думаете, что же происходило у многих на пикнике? Я принимаю ваши версии по номеру 591105. А прямо сейчас Анна Романова с гороскопом на эту неделю. Спонсор ООО «Мой стоматолог».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Вен, неделя работы в команде. Наилучшие результаты принесет совместная работа. Также отличное время для решения старых семейных проблем. Тельцы. Неделя пересмотра договоренностей и обязательств. Понадобится хороший советчик. Возможно, противостояние с официальными органами. Близнецы. Неделя мощной энергии, личной харизмы и активных действий. Ваша энергия привлечет к вам нужных людей и деньги. Раки. Время включения в поток. Вы почувствуете, что жизнь буквально течет через вас. Вы под защитой, но все же не стоит принимать ничего на веру. Проверяйте. Львы. Могут открыться какие-то секреты или появится информация, которая изменит планы. Из-за этого возможен временный упадок сил. Девы, у вас появятся новые возможности. Чтобы их не профукать, пересмотрите договоренности с родными. Не бойтесь менять устои, это неделя перемен. Весы, возьмите паузу. Если вы не сделаете этого сами, вас остановят извне. Интуиция может давать сбои. Доверяйте логике и другим людям. Скорпионы. Не время вкладывать силы и средства в проекты, в которые не имеют конкретной цели. Вы можете потерять деньги. Опирайтесь на свое чутье. Стрельцы. Неделя пересмотра семейных обязательств. Что вы посеяли, то и пожнете. Может оказаться, что вы совсем не там, куда хотели прийти. Козероги. Больших результатов ждать не приходится. Будут задержки, пересмотры договоренностей и всплывающие ошибки из прошлого. Не торопите события. Водолеи. Это неделя сбора урожая. Вас вдохновят полученные результаты. Возможно, очень хорошие предложения, которые стоит без раздумий принять. Рыбы. Внимание на здоровье и отдых. Инвестируйте в свой организм, дом и отношения. Вам нужно создать хороший фундамент на ближайшее будущее.
1: Реклама.
4: В клинике «Мой стоматолог» оказываются все виды стоматологических, а также косметологических услуг. Эласомоложение, вакуумно-роликовый массаж, интервальные гипоксические тренировки. Мы помогаем восхищаться собой. Работаем без выходных с 8 до 22.00. 999-505. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Через пару минут мы вернемся к невероятному вопросу. И давайте еще раз напомню его. Большинство из тех, кто этим летом ел шашлык на природе, хотя бы раз сделал именно так. Как вы думаете, что же происходило у многих на пикнике? Я могу дать небольшую подсказку, что связано это, наверное, с какой-то неаккуратностью или, быть может, случайно это происходило, и с тем, что, видимо, эти люди прям вот очень-очень сильно любят шашлык, что не хотят, что называется, ни кусочка мимо рта. Я принимаю ваши версии по номеру 591105, а прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву, спонсор ООО «100 дорог Астарт», официальный дилер антифризов «Ниагара».
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Одна из главных загадок 20 века, возможно, вот-вот будет разгадана. Речь об Амелии Эрхарт. В 30-е годы эта отважная американка была звездой мировой авиации, первой женщиной, в одиночку перелетевшей Атлантику. Но в 1937-м, во время попытки совершить кругосветный полет, ее двухмоторный самолет бесследно исчез над Тихим океаном. Почти 90 лет историки спорят, что произошло. Первое – классическое. У самолета закончилось топливо, и он затонул на глубине. Вторая – конспирологическая. Экипаж взяли в плен японцы. И третья – Амелия вместе со штурманом совершила жесткую посадку на необитаемом коралловом атолле Никумарора, и какое-то время они жили там, как робинзоны. Именно эту версию сейчас и проверят. Объявлено о подготовке экспедиции, которая в октябре отправится в юго-западную часть Тихого океана. Дело в том, что на спутниковых снимках под водой разглядели аномалию, которая по очертаниям идеально совпадает с тем самым самолетом. По масштабу интриги для англоязычного мира история Амелии Эрхарт – аналог нашего перевала Дятлова. Посмотрим, получится ли в этой истории поставить точку.
4: Реклама. Антифризы «Ниагара». Высокий срок службы, увеличенный интервал замены. Правильный, в особо тяжелых условиях. Антифризы «Ниагара». Поставляются на конвейеры ведущих автомобильных заводов России. Антифризы «Ниагара». Официальный дилер Волгоградской области «100 дорог».
0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И к музыке вернемся буквально через минуту.
4: Реклама.
5: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете?

0: для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной, что в доме у вас. Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
1: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 31 августа. Дзержинский район, улица Землячки. Комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. УО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на shtochka.ru.
2: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
3: Телефон рекламной службы 52 62 44.
4: Радио.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро и великолепного настроения. На радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Работодатели внештатно трудоустраивают более 40% своих сотрудников. Предприниматели идут на это, чтобы сократить траты на зарплату, налоги и социальные обязательства, пишет газета «Известия». Жара в Волгограде на этой неделе немного спадет. Сегодня днем по области плюс 27-32 градуса. В северных районах до 24. Во вторник погода не изменится, а потом температура снова пойдет вверх, пишет «Комсомолка». Из Волгограда в Хургаду запустят прямые чартеры. Первые рейсы в Египет стартуют уже 12 августа. Самолеты будут летать по средам и субботам с интервалом около 10-11 дней. Чартерная программа продлится до конца октября. Перевозить туристов будут на аэробусах А320. Россияне обновили рекорд по потреблению мяса. В прошлом году съели его 100 килограммов 700 граммов на человека в год. Это исторический максимум. Курицы стали есть больше, а вот спрос на свинину немного сократился, передает РИА. Елена Пипия, служба информации.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 32.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: тебе.
1: Радио «Спутник».
2: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Но между тем у нас продолжается игра «Невероятный вопрос». И сегодня он такой. Большинство из тех, кто этим летом ел шашлык на природе, хотя бы раз сделал именно так. Как вы думаете, что же происходило у многих на пикнике? Я повторю подсказку, что, ну, для этого, видимо, безумно прям нужно любить этот самый шашлык. И как-то это связано, ну, наверное, с какой-то неаккуратностью. Я принимаю ваши версии по номеру 5911-05.
1: Доброе утро.
0: Здравствуйте, да?
1: Это Анна, город Волжский. Хотела бы ответить на невероятный вопрос.
0: Так.
1: Скорее всего, когда готовился шашлык, он упал на траву, и его подняли.
0: Ага, ну, надеюсь, не весь, который готовили, а хотя бы кусочек один все-таки, да?
1: Хотя бы кусочек.
0: А как зовут вас?
1: Анна.
0: Анна, очень приятно. Ну что ж,

0: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украинец 127-39-244-741, 16+.
1: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
2: Внимание, волгоградцы и жители Волгоградской области! В августе «Царь-продукт» по народным ценам во всех супермаркетах города и в наших фирменных торговых магазинах. «Царь-продукт» снижает цены до 30%. Проверьте сами!
3: Сначала ремонт пугает. Как не ошибиться со светом? Сочетается ли этот принт с ламинатом? Хватит ли 5 рулонов?
4: В магазине «Обойная сила» вам не придется гадать. Наши продавцы-консультанты – это ваши личные дизайнеры. Они видят геометрию комнаты, просчитают запас до сантиметра и подберут идеальный клей под любой тип стен.
3: Более 1000 видов обоев уже ждут вас.
4: Приходите за уверенностью. Проспект Университетский, 91А. «Обойная сила». Клеим без ошибок.
5: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немного. Яндекс.Карты показывает 3 балла. В городе имеются небольшие затруднения.
2: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и великолепного настроения. Спонсор утреннего эфира на радио «Спутник» ООО «Медицинский центр Афина».
1: Реклама.
2: Медицинский центр «Афина» оказывает врачебный прием для взрослых и детей. Лабораторную диагностику, экспертизу ДНК, УЗИ-кабинет. Наш адрес: проспект Героев Сталинграда, дом 38, телефон 96-24-04. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: К музыке вернемся буквально через минуту, а прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
3: Всемирная история.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: 10 августа 1985 года Майкл Джексон купил компанию ATV Music Publishing.

которой принадлежали права на большинство песен «Битлз». Сумма сделки была 47,5 миллионов долларов. В каталоге компании оказалось почти 250 песен Леннона и Маккартни, включая хиты «Yesterday», «Hey Jude» и «Let It Be». Идею купить эти права, сам того не желая, подсказал Пол Маккартни в начале 80-х. Он объяснил, что владелец прав получает доход каждый раз, когда песню исполняют, записывают или используют в рекламе. Маккартни вместе с Йоко Оно пытался выкупить свои и песни «Битлз» в 81-м, но сделка сорвалась. В 84-м каталог снова выставили на продажу, но Джексон предложил лучшую цену. Для Маккартни это был удар. Уже в 95-м году Джексон продал половину своей доли компании Sony, а после его смерти наследники продали ей и оставшуюся часть. В 2018 году Пол Маккартни вернул контроль над частью своих произведений, но только на территории США. Во всем мире права на большинство песен «Битлз» остаются у компании Sony ATV, в том числе и на совместный хит Пола и Майкла «Say, Say, Say».

0: Спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама.
2: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55, добавочный 116.
3: Лучший союз – вы и дом от Югдом Плюс.
4: Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочный образец. Город Волжский. Торговый комплекс «Волга-Молл». 50-26-53.
5: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 8-961-086-23-85.
6: Телефон рекламной службы 52-62-44.
7: Радио «Спутник».
0: На радио «Спутник» инструментальная музыка. Спонсор ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
8: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. Прозрение Юг. Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: слушаете радио «Спутник». 10 утра в Волгограде. На радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Перед началом учебного года мошенники придумали новую схему обмана. Они выпрашивают деньги на нужды класса, представляясь школьными работниками. Мошенники могут позвонить родителям учеников и попросить скинуть деньги на музей, тетрадки, ремонт класса. Злоумышленники используют еще одну схему. Сообщают родителям первоклассников, что возникли некие технические проблемы, и для добавления ребенка в список обучающихся нужно продиктовать код из СМС. Ну а дальше мошенники действуют уже по обычному сценарию. Эксперты призывают граждан быть внимательными и не сообщать данные посторонним. В Волгограде куски штукатурки обрушились с дома на Советской 8 и чудом не задели женщину, которая в этот момент выходила из здания. Она вышла, и в тот же миг посыпались камни. Женщина забежала обратно, рассказали очевидцы. Это произошло в субботу утром. В аварийной службе УК Центрального района, обслуживающий дом, уточнили, что информации о происшествии не владеют. Портал В1 пытается уточнить детали происшествия у руководства управляющей компании. Напомню, несколько лет назад в этом же месте произошел похожий случай. Тогда кусок штукатурки задел человека. И тогда управляющая компания заявила, что капремонт фасада дома по Советской 8 запланирован на период с 2026 по 2028 годы, пишет В1. Волгоград к дню города украсят флагами и плакатами. Праздничное оформление, которое обойдется городу в 4 800 000 рублей, появится на улицах уже в начале сентября. Сам праздник состоится в выходные с 11 по 13 сентября. В эти же дни пройдет молодежный фестиваль 3-4. По всему городу разместят флаги России, знамена Победы, а также праздничные плакаты. Все это будет установлено не позднее 3 сентября. Волгоградский футбольный клуб «Ротор» высадит дерево за каждый забитый гол в этом сезоне. Запущена необычная акция под названием «Один гол, один саженец». На данный момент команда уже забила 6 голов, а значит, как минимум 6 деревьев будут высажены по завершении сезона. Спортсмены призывают болельщиков не только поддерживать команду на поле, но и вместе заботиться об экологии. Именно поэтому жители региона призывают поддерживать «Ротор» не только на домашних матчах, но и на выездах. Это поможет приблизить победы и сделать город зеленее, пишет «Волгоградская правда». Россияне съели рекордное количество мяса. Жители страны в 2025 году достигли исторического максимума по потреблению мяса в 100,7 килограммов на человека в год. Об этом со ссылкой на статистику сообщает агентство РИА Новости. Годом ранее показатель находился на уровне 100 килограммов. Россияне стали есть больше мяса птицы 26,5 килограммов. По говядине и телятине показатели почти не изменились, 9 килограммов на человека в год. Спрос на свинину несколько сократился, составив 17 килограммов. Доллар 82,17, евро 94,84.
0: И погоде на радио «Спутник». Спонсор — государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть аптек и оптик. В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 32.
2: Реклама. В честь дня рождения «Волгофарм» дарит подарки. Совершайте покупки с картой лояльности в аптеках «Волгофарм» на сумму от 2000 рублей и получайте скидку 10% на следующую покупку. Подробности узнавайте на сайте и в мобильном приложении. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 6+.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Спутник».

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: 10 лучших автомобилей по отзывам 100 тысяч британских автовладельцев. Первое место неожиданно занял электроседан Tesla Model 3. Водители отмечают низкие эксплуатационные расходы и реальный запас хода до 600 километров. На второй строчке – компактный кроссовер Volkswagen T-Roc. У него высокий балл за комфорт, практичный салон и доступный сервис. Замыкает тройку – хэтчбэк BMW первой серии. Здесь хвалят управляемость и качество отделки. Четвертое место заняла Mazda CX-30 за богатую комплектацию, а пятое – купе BMW второй серии со спортивным характером. Также в десятке лучших – маневренная Toyota Aygo Cross, кроссоверы Volvo CX-40, Toyota CHR, Opel Grandland и Ford Kuga. Напомню, рейтинг британский. Удивляет полное отсутствие китайских брендов. Возможно, это так, потому что на Туманном Альбионе они только начали свою экспансию, и на местном рынке еще нет нужного количества китайцев с большими пробегами, чтобы собрать статистику по их долговечности.
1: Реклама.
2: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
4: Нужна гибкая черепица? Пилдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
5: Я больше не могу без окон.
6: Спокойно. У Оконыча скидка 60% на окна Рихау до 10 августа. 43 55 13.
1: Телефон рекламной службы 52 62 44.
2: Радио «Спутник».

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву, спонсор ООО «100 дорог Астарт», официальный дилер антифризов «Ниагара».
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Согласно свежим опросам, в западных странах 15% взрослых прекратили общение хотя бы с одним из своих родителей. Британский психолог Ричард Блейк изучил эту тенденцию и назвал 5 главных причин, почему между поколениями возникает стена. Первая причина – разность ценностей. Сегодня из-за политики или взглядов на жизнь связи рвут легче, чем за реальные проступки. Вторая – соцсети. Там популярны видео в духе «Я ушел от токсичных предков и счастлив». Третья причина – опасный миф о том, что если ты несчастлив во взрослой жизни, виноваты только родители. Хотя наука доказывает обратное – крепкая семья – лучший буфер от депрессии. Четвертый пункт – трудности перевода. Вместо диалога люди используют ярлыки – газлайтинг, абьюз, нарциссизм. За терминами теряются факты. Ну и пятое – внешнее влияние. Новые партнеры или споры о воспитании внуков часто подливают масло в огонь. Психолог советует – прежде чем сжигать мосты, попробуйте выслушать друг друга. А еще иногда стоит поучиться мудрости у старшего поколения, а не у блогеров.
4: Реклама. Антифризы «Ниагара». Высокий срок службы, увеличенный интервал замены. Правильный, в особо тяжелых условиях. Антифризы «Ниагара». Поставляются на конвейеры ведущих автомобильных заводов России. Антифризы «Ниагара». Официальный дилер Волгоградской области «100 дорог».
0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. И к музыке вернемся буквально через минуту.
4: Реклама.
5: Какой он? Вкус лета. Яркий, сочный, сладкий. Прямо как арбуз. Игра «Тонна арбузов» на Радио Спутник. Весь август по будням с 7 до 12 на 105.1 FM разыгрываем арбузы. Дозвонитесь первым, услышав «Тонна арбузов» на Радио Спутник, и свежий арбуз ваш. Почувствуйте лето вместе с Радио Спутник.
2: 12+.
5: Спонсор конкурса «Тонна арбузов» ООО «Специализированный застройщик ДСК». ЖК «Времена года».
6: Родная, уютная, твоя. Квартира в жилом комплексе «Времена года». Большая закрытая территория, детские и спортивные зоны, бесплатный паркинг. ЖК «Времена года». Классика комфорта в Дзержинском районе. 505-191.
2: ООО «Специализированный застройщик ДСК». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
8: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
9: ОАО «РЖД» предлагает к продаже нежилое здание площадью 205 квадратных метров по адресу: Волгоградская область, город Котельниково, улица Баранова, дом 13. Торги проводятся на снижение цены до 1 187 тысяч 60 рублей. Информация по телефону 8 937 631 87 30.
10: Телефон рекламной службы 52 62 44.
11: Радио «Спутник».

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Россия и Сирия определили, наконец, судьбу российских военных баз в Хмеймиме и Тартусе. Они станут центрами совместной военной подготовки. Подписан соответствующий документ, который откроет новую главу в отношениях между Россией и Сирией, заявили в сирийском МИДе. Чрезвычайная пожароопасность сохранится 10 августа во всех юго-западных, в отдельных северо-восточных, центральных и юго-восточных районах Волгоградской области. Об этом предупреждает региональный МЧС. Роскошные лотосы распустились, наконец, на 2 недели позже обычного, на знаменитом озере неподалеку от поселка Лебяжья Поляна. И лотосы цветут не так дружно, как раньше. Специалисты объясняют это повышенными сбросами на Волжской ГЭС и перепадами температур в Волгоградской области в начале лета. Искусственный интеллект научился превращать обычные фото в кадры с дрона. В соцсетях все чаще появляются эффектные облеты вокруг человека или объекта. В таких роликах часто фигурируют всемирно известные картины, например, «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи. Елена Пипия, служба информации.
2: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 32.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро и великолепного настроения. Спонсор утреннего эфира на радио «Спутник» ООО «Медицинский центр Афина».
1: Реклама.
2: Медицинский центр «Афина» оказывает врачебный прием для взрослых и детей. Лабораторную диагностику, экспертизу ДНК, УЗИ-кабинет. Наш адрес: проспект Героев Сталинграда, дом 38, телефон 96-24-04. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама.
3: Сосед, быстро тебе дом возвели.
4: Компания «ЕСМОСТРОЙ» строила.
3: А они крыши чинят?
4: И крыши, и фундамент. Да они все виды строительных работ выполняют. Работают по городу и по области. «ЕСМОСТРОЙ». По этому запросу и официальный канал в МАКС найдешь. Телефон в Волгограде 60-59-60.
5: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
6: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-394-4741, 16+.
7: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
8: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
7: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
1: Телефон рекламной службы 52-60. 52-44.
2: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 10 августа 1814 года во Франкфурте на Майне родился знаменитый фармацевт Анри Нестле. При рождении его звали Генрих. Он был 11-м ребенком из 14 в семье стекольщиков. Он изменил свое имя на французский манер Анри, когда переехал в Швейцарию. Там, в городе ВВ, Нестле начал работу в аптеке, а в 30 лет занял денег у богатой тетки и открыл свое дело. Выпускал масло для ламп, уксус и горчицу, минеральную воду, даже удобрения и цемент. Успех пришел только, когда Анри женился в 46 лет на дочери врача Клементин Эман. Это она подтолкнула его к созданию детского питания. В 1860-е Клементин организовала для сотрудниц фабрики ясли, чтобы те могли кормить детей прямо на работе. Анри же был обеспокоен младенческой смертностью в Европе и неустанно проводил эксперименты по созданию детской смеси. Сгущал, высушивал и измельчал коровье молоко, пшеничную муку и сахар. В результате создал знаменитую молочную муку Анри Нестле. Успех подтвердился и на практике. Выжил младенец одной из работниц, который не переносил ни молоко матери, ни коровье, ни козье. В конце 1860-х, начале 70-х смеси стали поставлять в Германию, Францию и Британию, а потом и в Российскую империю.
4: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама.

0: «Авангард». Телефон 200-202.
1: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
2: ОАО «Российские железные дороги».
3: Внимание! Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
4: Телефон рекламной службы 52-62-44.
5: Радио «Спутник».

0: Вы слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 11 утра в Волгограде, на радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. В аэропорту Волгограда сегодня с утра зафиксирована задержка нескольких авиарейсов. По данным электронного табло, сбой в расписании затронул 4 самолета московского направления. Задержаны 2 рейса из Москвы и 2 в столицу. Минувшей ночью в волгоградском аэропорту незапланированно приземлился рейс, который направлялся в Саратов из Сочи. Как напоминает высота 102, в Волгоградской области около 6 часов действовал режим беспилотной опасности, однако аэропорт Волгограда работал в штатном режиме. Ограничительные меры Росавиация вводила в некоторых других регионах. В центре Волгограда электросамокатчик сбил 47-летнюю женщину и уехал с места происшествия. Инцидент произошел утром в субботу на улице Гоголя. Подросток ехал на одном самокате со своим приятелем и врезался в женщину-пешехода. Пострадавшую отправили в больницу, а вот виновника ДТП ищут полицейские. Нарушитель попал на камеры. Всех, кто видел столкновение в центральном районе, просят позвонить в дежурную часть или по телефону 112. Волгоградский Роспотребнадзор открыл горячую линию по школьным товарам. Горячий телефон будет работать с 10 по 21 августа. Граждане могут звонить по вопросам качества и безопасности детских товаров, школьных принадлежностей. Как сообщили в областном Роспотребнадзоре, специалисты ответят на вопросы, касающиеся выбора качественной школьной формы, канцелярских товаров, дадут рекомендации, как правильно собрать ребенка в школу, а также проконсультируют по другим вопросам о детских товарах. Все телефоны горячей линии есть на городских порталах. Единые учебники появятся в школах уже в этом году. Министр просвещения Сергей Кравцов анонсировал завершение внедрения полной линейки единых учебников по истории для 5-9 классов. Кроме того, школы получат единые пособия по обществознанию для 9-10. Обновленный федеральный перечень учебников охватывает все основные школьные предметы, включая пособия для начальной, основной и старшей школ по русскому языку, литературе, математике, физике, химии, биологии, информатике и другим дисциплинам. 5-сантиметровые американские тараканы заполонили дачи в России. Как пишет телеграм-канал Мэш, гигантских насекомых привлекают теплые подвалы, погреба, теплицы и влажные сараи. Этот вид тараканов переносит грязь и бактерии, а продукты их жизнедеятельности могут вызывать аллергию. По словам экспертов, американские тараканы едут в Россию вместе с заграничными грузами, причем вывести их гораздо сложнее, чем рыжих. Доллар 82.17, евро 94.84.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 32.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и великолепного настроения. Спонсор утреннего эфира на радио «Спутник» ООО «Медицинский центр Афина».
1: Реклама.
2: Медицинский центр «Афина» оказывает врачебный прием для взрослых и детей. Лабораторную диагностику, экспертизу ДНК, УЗИ-кабинет. Наш адрес – проспект Героев Сталинграда, дом 38, телефон 96-24-04. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: К музыке вернемся буквально через минуту. Далее на «Спутнике» смысловые галлюцинации и сразу после Фредди Меркьюри.
1: Реклама.
3: Испытай свою удачу в ТРЦ «Акварель».

0: приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
3: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8 961 086 23 85.
4: Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри сити боулинга. «Микс» – место встречи друзей. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
5: Телефон рекламной службы 52 62 44.
6: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM, и пришло время узнать о последних событиях к этой минуте на радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Режим беспилотной опасности действовал в Волгоградской области всю минувшую ночь, около 6 часов. Сегодня примерно в половине 6 утра его отменили. Волгоградский аэропорт все это время работал штатно. Самые низкие показатели аварийности на дорогах за первое полугодие этого года зафиксированы в Чечне, Московской и Брянской областях. Волгоградская область в середине списка занимает 45-е место. Замыкают рейтинг Костромская область, Калмыкия и Тува, сообщает РИА. Волгоградский «Ротор» обыграл «Челябинск» в рамках пятого тура чемпионата России по футболу среди команд первой лиги. Победа позволила «Ротору» набрать 9 очков и закрепиться на пятом месте. Следующий матч «Ротор» проведет 14 августа на Волгоград-арене против Екатеринбургского «Урала». Начало в 19:30. Беспилотную «Ласточку» начали тестировать в Москве. У поезда максимальный уровень автоматизации. Он может самостоятельно разгоняться, тормозить, открывать двери, останавливаться перед препятствиями. Машиниста в кабине нет. За движением следит оператор диспетчерского центра. Елена Пипия, служба информации.
0: И погоде на радио «Спутник». Спонсор — государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть аптек и оптик. В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 32.
2: Реклама. В честь дня рождения «Волгофарм» дарит подарки. Совершайте покупки с картой лояльности в аптеках «Волгофарм» на сумму от 2000 рублей и получайте скидку 10% на следующую покупку. Подробности узнавайте на сайте и в мобильном приложении. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 6+.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Спутник».

0: Спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM и на очереди «Золотая коллекция». В этом выпуске Эрос Рамазотти, еще Р.Е.М. Люзима Релижн и в самом начале Берлин.
1: Реклама.
2: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: В связи с расширением в компанию «Полипрофиль» ищем менеджеров по продажам, гибщиков, кладовщиков и разнорабочих. Телефон в Волжском 205-505.
1: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: Золотые хиты на радио «Спутник» и только что Эрос Рамазотти. И на этом я, Леонид Филиппов, прощаюсь с вами до завтра. Далее компанию составит Андрей Королев. Еще впереди на «Спутнике» London Beat и перед этим инструментальная музыка Кенниджи.
1: Реклама.
2: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
3: Какой он вкус лета? Яркий, сочный, сладкий, прямо как арбуз. Игра «Тонна арбузов» на радио «Спутник». Весь август по будням с 7 до 12 на 105.1 FM разыгрываем арбузы. Дозвонитесь первым, услышав «Тонна арбузов» на радио «Спутник», и свежий арбуз ваш. Почувствуйте лето вместе с радио «Спутник».
4: 12+.
3: Спонсор конкурса «Тонна арбузов» ООО «Специализированный застройщик ДСК. ЖК «Времена года».
5: Родная, уютная, твоя. Квартира в жилом комплексе «Времена года». Большая закрытая территория, детские и спортивные зоны, бесплатный паркинг. ЖК «Времена года». Классика комфорта в Дзержинском районе. 505-191.
4: Специализированный застройщик ДСК. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Внимание! Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
7: Внимание, волгоградцы и жители Волгоградской области.
8: В августе «Царь-продукт» по народным ценам. Во всех супермаркетах города и в наших фирменных торговых магазинах. «Царь-продукт» снижает цены до 30%. Проверьте сами.
9: Телефон рекламной службы 52-62-44.
10: Радио «Спутник».
0: На радио «Спутник» инструментальная музыка, спонсор ООО «Центр коррекции восстановления зрения», офтальмологическая клиника «Прозрение Юг». Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. В Татарстане 13 человек, по последним данным, погибли в результате атаки БПЛА на Нижнекамск. Еще по меньшей мере 38 человек ранены. В республике объявлен траур. По данным властей, этим утром дроны ВСУ атаковали как производственные, так и гражданские объекты. Нижнекамск – один из крупнейших в стране центров нефтехимической промышленности. Режим беспилотной опасности действовал на всей территории Татарстана. Угроза атаки сохранялась для 8 городов. Сейчас она отменена. Аэропорты Казани, Нижнекамска, Бугульмы временно закрывались, что привело к задержкам десятков рейсов. В Нижнекамск направлены 6 дополнительных бригад медиков. Открыты горячие линии для информации о пострадавших. В Даниловке завершились поиски 17-летнего подростка Владислава Косакова. По словам добровольцев, подросток с ментальными нарушениями был совсем рядом, прятался на крыше соседнего дома. Искали парня 3 дня. В пятницу он вышел из двора собственного дома и пропал. На поиски юноши, которые с трудом ориентируются в пространстве, вышли десятки местных жителей, а также волонтеры из Волгограда. Присоединились и сотрудники МЧС. В воскресенье вечером подростка нашли. В Волгограде задержали курьера-мошенников. 19-летний житель Башкортостана приехал в Волгоградскую область, чтобы украсть у пенсионеров 4,5 миллиона рублей. Сначала будущей жертве звонили неизвестные, представлялись чиновниками, юристами и убеждали пенсионеров передать наличные якобы для декларации и сохранности. Курьер забрал у 2 пенсионеров 4,5 миллиона, его задержали, возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Лотосы, наконец, зацвели на озере у Лебяжьей Поляны. Туристы и горожане едут в Среднеахтубинский район, чтобы полюбоваться цветами. Но в этом году лотосов заметно меньше, чем обычно. Специалисты объясняют это погодными условиями. Обычно лотосы зацветают уже в конце июля, в этом году все перенеслось на август. На это повлиял как изменившийся режим сброса воды через Волжскую ГЭС, так и температурные перепады июня и июля. Лотосы начали цвести неравномерно. Часть из них уже распустились и начали сбрасывать лепестки, теряя форму, а часть только зацветает. Сплошного поля цветов на воде, как было прежде, уже нет. Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино снова в центре скандала. УЕФА, которому Инфантино посвятил 16 лет, готов начать расследование в отношении своего бывшего сотрудника. Поводом стали сообщения в газете «Телеграф» о служебном романе Инфантино. Газета утверждает, что за время знакомства с одной из сотрудниц УЕФА высокопоставленный функционер обеспечил своей возлюбленной повышение, и она дослужилась до зарплаты почти в 150 тысяч евро в год. Доллар 82.17, евро 94.84.
0: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43.00.20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра ясно, без осадков, ветер северо-восточный 4,9 метра в секунду, ночью плюс 23-25, днем плюс 29-31.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Такие песни поддерживают наше настроение на высоте и сохраняют его летним. Все-таки сегодня 10 августа, только что инная песня «Ап». С вами Андрей Королев, хорошего нам рабочего понедельника. У нас впереди «Братья Гримм» с песней «Кустурица».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Нужны забор жалюзи или штакетник? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.

0: «Авангард» на парковке «Мармелад». Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус». Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спорт».

0: Пусть, конечно же, обязательно все сбудется. Только что братья Гримм, а впереди у нас Тедди Свимс, его песня «Мистер Ноу Ит Олл», «Мистер Всезнайка». А прямо сейчас горячая десятка Анны Романовой и то, чего мы еще пока не знали про Мадагаскар.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Остров Мадагаскар относят к Африке, и отчасти это верно. Народы, населяющие Мадагаскар, сходны с африканцами, но у них есть очень много различий. На острове много чудес природы, которых не найти больше нигде на свете. Сегодня Мадагаскар. Мадагаскар – четвертый по величине остров на планете. Он откололся от древнего суперконтинента Гондвана около 88 миллионов лет назад, а по некоторым данным – еще раньше. Вся территория острова занята Республикой Мадагаскар. Официальных языков на Мадагаскаре два – французский, поскольку Мадагаскар долго был французской колонией, и малагасийский. Более 40% территории Мадагаскара покрыты лесами, и более 90% флоры и фауны острова не встречаются больше нигде в мире. На Мадагаскаре живет более 30 видов лемуров, и все они местные. Кроме того, на острове живет почти половина всех мировых видов хамелеонов. На Мадагаскаре расположены активные природные очаги чумы. Мадагаскар является мировым лидером по заболеваемости чумой. Болезнь завезли на остров в 19 веке, и с тех пор она прочно укоренилась в местной экосистеме. Пик заболеваемости совпадает с жарким и дождливым сезоном. Не ездите на Мадагаскар с сентября по апрель. Мадагаскар производит около 60% всей ванили на планете. Когда компания Coca-Cola отказалась от натуральной ванили в пользу искусственной, это оказало сильное негативное влияние на экономику страны. Сейчас Мадагаскар – это очень бедная страна. До французской колонизации страна была единым королевством, которым управляли местные королевы. Женщины удерживали абсолютную власть в государстве на протяжении почти 70 лет. До сих пор сохранился их королевский дворец. На Мадагаскаре процветает культ предков и культ старших. В некоторых регионах существует традиция, согласно которой сын не может бриться, пока жив его отец. В каждом доме на Мадагаскаре есть пауки и паутина. Убирать паутину нельзя. Мадагасийцы верят, что в пауках живут души предков, которые приносят удачу и охраняют дом. Если убрать паутину в жилище, случится большая беда. И что на первом месте? Некоторые обитающие на Мадагаскаре виды моли по ночам пьют слезы у спящих птиц и крокодилов. В биологии это называется лакрифагией, поеданием слез. Бабочка аккуратно подлетает ночью к спящей птице, садится ей на шею и осторожно продвигает свой хоботок под плотно сомкнутые веки. На хоботке есть зазубрины, которые помогают зафиксировать хоботок внутри глаза, не раздражая роговицу и не пробуждая птицу. Восполнив запасы влаги, бабочка улетает.
2: Горячая десятка Анны Романовой.

0: Добро пожаловать на 105.1 FM. Это «Радио Спутник».
1: Хорошая музыка в понедельник – это прямо вот то, что нужно. Особенно, если эта музыка поднимает настроение, делая его еще более ярким. У нас впереди «The Colors» и песня «Итало Диско». Но сначала новости.
2: Здравствуйте. Работодатели внештатно трудоустраивают более 40% своих сотрудников. Предприниматели идут на это, чтобы сократить траты на зарплату, налоги и социальные обязательства, пишет газета «Известия». Жара в Волгограде на этой неделе немного спадет. Сегодня днем по области плюс 27-32 градуса. В северных районах до 24. Во вторник погода не изменится, а потом температура снова пойдет вверх, пишет «Комсомолка». Из Волгограда в Хургаду запустят прямые чартеры. Первые рейсы в Египет стартуют уже 12 августа. Самолеты будут летать по средам и субботам с интервалом около 10-11 дней. Чартерная программа продлится до конца октября. Перевозить туристов будут на аэробусах А320. Россияне обновили рекорд по потреблению мяса. В прошлом году съели его 100 килограммов 700 граммов на человека в год. Это исторический максимум. Курицы стали есть больше, а вот спрос на свинину немного сократился, передает РИА. Елена Пипия, служба информации.
0: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра ясно, без осадков, ветер северо-восточный 4,9 метра в секунду, ночью плюс 23-25, днем плюс 29-31.
0: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: вот сейчас можно познакомиться с песнями золотой коллекции. Впереди тройка хитов из разных музыкальных десятилетий. Послушаем Реймана «Tonight», чуть раньше у нас «Take That», «Back for Good», а откроет золотую коллекцию «Абба».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Испытай свою удачу в ТРЦ «Акварель».

0: приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
3: Лучший союз – вы и дом от «Югдомплюс».
4: Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочная площадка, торговый комплекс Германа Титова, 43, 50, 55, 72.
5: Внимание! Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
6: Спонсор золотой коллекции «Радио Спутник» ООО «Специализированный застройщик» «Зодчий ЖК «Карамель».
2: Сладкое предложение от ЖК «Карамель» на Тракторном. При покупке 4-комнатной квартиры кладовая в подарок. Ваша простая

0: золотой коллекции Rayman и песня тех, кто ждет с нетерпением вечера, пусть даже вечера понедельника, Tonight. Впереди у нас пятерка лучших песен только про любовь. Как всегда, начнем в 13.05. А еще у нас впереди инструментальная музыка, Дэйв Стюарт и Кэнди Далфер.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55, добавочный 116.
2: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15%, продлена до 31 августа. Дзержинский район, улица Землячки. Комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. УО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на что-чедом.рф.
4: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
5: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала, телефон 8 961 086 23 85.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Центр избирком на выборах в Госдуму откроет 319 зарубежных участков в 152 странах мира, сообщили агентству ТАСС в ЦИКе. 312 участков будут работать в российских дипмиссиях, и еще 7 откроются в городе Байконур в Казахстане. Больше всего участков для голосования будет организовано в Евразии, 237 участков в 84 странах. В Африке откроют 50 участков, в Северной Америке 13, в Южной Америке 16, в Австралии и Новой Зеландии откроются 3 участка. Губернатор Андрей Бочаров поручил усилить безопасность на выборах в Волгоградской области. Подготовку к голосованию обсудили на оперативном совещании. Выборы будут проходить 3 дня, 18, 19, 20 сентября. В регионе откроют более 1390 участков. Жители выберут депутатов Госдумы, а также областной думы и местных депутатов и глав. Губернатор поручил подготовить участки и комиссии. Также усилят взаимодействие с правоохранителями. Для разных ситуаций проведут специальные тренировки. Жители будут своевременно информировать о ходе кампании. Глава региона призвал волгоградцев прийти на выборы. В центральном районе Волгограда гидроцикл врезался в опору моста через Волгу. Как рассказали в службе спасения, происшествие случилось накануне, 9 августа. На гидроцикле находились 2 человека. Плавательное средство получило повреждения. Причиной стал неудачный маневр. Спасатели сняли пассажиров с гидроцикла и доставили их на берег. От медицинской помощи они отказались. Жара в Волгограде на этой неделе ненадолго спадет. По прогнозу волгоградского гидромета, сегодня переменная облачность, без осадков, сильный северо-восточный ветер. Температура днем плюс 30-32. В Волгоградской области сегодня местами еще пройдут кратковременные дожди и грозы. Днем по области 27-32, а в северных районах до 24 градусов. Самая жаркая погода ожидается в начале недели во всех юго-западных, в отдельных северо-восточных, центральных и юго-восточных районах. Вторник прогнозируется примерно таким же, а потом температура снова пойдет вверх, пишет «Комсомольская правда». Полное солнечное затмение произойдет 12 августа. Астрономы советуют наблюдать явление только при использовании фильтров. Агентство РИА Новости пишет, что на территории европейской части России солнечное затмение можно будет увидеть лишь частично. Лучшими точками для наблюдения станут районы Мурманска, Петербурга, Пскова, Петрозаводска и других северных городов. Доллар 82.17, евро 94.84.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Спонсор выпуска – государственное унитарное предприятие «Волгофарм», региональная сеть «Аптек» и «Оптик». Завтра ясно, без осадков, ветер северо-восточный 4,9 метра в секунду, ночью плюс 23-25, днем плюс 29-31.
0: Реклама. В честь дня рождения «Волгофарм» дарит подарки. Совершайте покупки с картой лояльности в аптеках «Волгофарм» на сумму от 2000 рублей и получайте скидку 10% на следующую покупку. Подробности узнавайте на сайте и в мобильном приложении. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 6+.
2: 5 лучших песен о любви на радио «Спутник» украсят ваш день.
0: На радио «Спутник» 5 песен о любви.
3: Спонсор 5 песен о любви на радио «Спутник» ООО «Клиника семейного здоровья».
0: Реклама.
5: Введение беременности, восстановление после родов, эстетическая гинекология. Сохраним главное. Ваш главный врач – Фролова Екатерина. Клиника семейного здоровья. 222-333. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Сегодня 5 песен о любви откроют Ace of Base – The Sign, группа 30 февраля, «Звезды в лужах» и прямо сейчас «Brainstorm» – «Maybe».

0: 5 песен о любви на радио «Спутник».
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить мечтой.

0: пяти песнях о любви замечательный хит «Fall at your feet», и чуть раньше у нас Крис Айзек и песня «Wicked Game». И все это в пяти песнях о любви, к которым мы обязательно вернемся, но теперь уже завтра в 13.05. С вами Андрей Королев, хорошего нам рабочего понедельника. Впереди у нас «Mike and the Mechanics» «Over my shoulder».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55, добавочный 116.
4: Внимание, волгоградцы и жители Волгоградской области!
5: В августе «Царь-продукт» по народным ценам во всех супермаркетах города и в наших фирменных торговых магазинах. «Царь-продукт» снижает цены до 30%. Проверьте сами!
6: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри Сити Боулинга. «Микс» – место встречи друзей.
8: Телефон рекламной службы 52 62 44.
9: Радио «Спутник».

0: Даже самый трудный рабочий понедельник становится чуточку легче, когда мы слышим приятные мотивы, приятные мелодии. У нас впереди Сиена Спиро и замечательная красивая песня «Die on this hill». Но сначала новости. Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. 17 рейсов на вылет и 13 на посадку задерживаются сейчас в Волгоградском аэропорту. В регионе минувшей ночью действовал режим беспилотной опасности, но аэропорт работал штатно. Сбои в расписании связаны с ограничениями, введенными в воздушных гаванях других городов. Пожар в Родниковой долине уничтожил 8 квартир в доме номер 18 на улице Грибанова в Волгограде. Некоторые квартиры выгорели полностью, другие частично. По словам жителей, причиной пожара могли стать дети, которые курили на балконе квартиры второго этажа, сообщает Вэдин. Семье американского фермера Уолкера разрешили остаться в России. Об этом сообщил РИА Новости сам знаменитый веселый молочник и отметил, что его жена и дети, которые имеют пока только вид на жительство, срочно займутся оформлением российского гражданства. Потребление яиц в России достигло максимума за последние 40 лет. В прошлом году на одного россиянина пришлось 251 яйцо, это на 10 штук больше, чем годом ранее. Больше яиц съели только в 1985 году, тогда было 265 яиц на человека. Елена Пипия, служба информации.
2: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра ясно, без осадков, ветер северо-восточный 4,9 метра в секунду, ночью плюс 23-25, днем плюс 29-31.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

Пришло время познакомиться с песнями золотой коллекции, которая вот-вот начнется. В этом выпуске у нас Леди Гага, папарацци, чуть раньше Регина, танцевальный хит Day by Day, а откроет золотой

0: Леди Гага, папарацци в золотой коллекции этого часа. Скоро послушаем «Aha, Crying in the Rain». Песня для тех, кто не то чтобы не любит дождь. А еще у нас впереди инструментальная музыка. Это «The Course» и мелодия «Rebel Hut».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8-927-060-6307. 8-927-060-6307.
2: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
4: Сосед, быстро тебе дом возвели.
5: Компания «ЕСМОСТРОЙ» строила.
4: А они крыши чинят?
5: И крыши, и фундамент. Да они все виды строительных работ выполняют. Работают по городу и по области. «ЕСМОСТРОЙ». По этому запросу и официальный канал в МАКС найдешь. Телефон в Волгограде 60-59-60.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».
0: Спонсор инструментальной музыки на радио «Спутник» ООО «Центр коррекции и восстановления зрения», офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
6: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. Прозрение Юг. Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник». 105.1 FM.
1: Здравствуйте. На следующем заседании Совета директоров Центробанка ключевая ставка может быть сохранена на текущем уровне или снижена еще на 0,25%, как и в прошлый раз. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он отметил, что в начале года он прогнозировал снижение ставки до 10%, поскольку инфляция быстро замедлялась и регулятор опускал ставку сразу на 1% пункт. Однако сейчас ситуация изменилась. Глава регулятора Эльвира Набиуллина не исключила возможность повышения ставки. Волгоградцы начали приводить в порядок квартиры в Родниковой долине, которые пострадали в ночном пожаре. После работы пожарных и экспертов жильцов запустили в дома. Люди пытаются спасти из завалов вещи, чудом уцелевшие в горящей новостройке. Многоквартирный дом на Грибанова, 18, загорелся минувшей ночью. По словам местных жителей, пламя затронуло 8 квартир. Горели в основном балконы. Жильцы говорят, что началось все со второго этажа. Там живет старшеклассник с мамой. Мама уехала в Москву, а сын якобы начал устраивать в квартире вечеринки. И во время курения ночью балкон случайно загорелся. Такова версия жильцов, сообщает Вэдин. Более 45 миллионов рублей штрафов назначено волгоградским управляющим компаниям за 7 месяцев. Вынесено более 450 постановлений о нарушении лицензионных и обязательных требований. Только за июль привлекли к ответственности 35 организаций на 6 миллионов рублей, сообщили в региональной инспекции государственного жилищного надзора. Среди нарушений, за которые придется платить штрафы, протекающие крыши, разрушающиеся балконы, грязь в подъездах и дворах, холодная, горячая вода и многое другое. В Китае собрали 68 кабинок для нового колеса обозрения в Центральном парке культуры и отдыха Волгограда. Пассажирские кабины для 120-метрового колеса обозрения «Звезда Сталинграда» готовятся к отправке из города Шэньян в Волгоград. Каждая кабинка будет вмещать 6 человек, оснащена удобными сидячими местами в виде полукруга и системой кондиционирования. Конструкции кабинок по форме напоминают космическую капсулу, пишут новости Волгограда. Европейская федерация плавания готова допускать российских спортсменов на турниры под своей эгидой с флагом и гимном в случае соответствующего разрешения со стороны стран-хозяек соревнований. Об этом заявил глава организации Антонио Силва, которого цитирует агентство ТАСС. По словам Силвы, спортсмены не должны никоим образом быть наказанными за участие их стран в конфликтах. Отметил Силва. Он также добавил, что у России есть право на проведение чемпионата Европы по водным видам спорта в 2028 году. В ближайшее время федерация займется переговорами со всеми заинтересованными сторонами, включая Федерацию водных видов спорта России и администрацию Татарстана, где планируется провести турнир. Доллар 82.17, евро 94.84.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра ясно, без осадков, ветер северо-восточный 4,9 метра в секунду, ночью плюс 23-25, днем плюс 29-31.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Это Минелли и песня «Рам-пам-пам». Как говорится, непереводимая игра слов, но звучит забавно. С вами Андрей Королев. Хорошего нам рабочего понедельника. Сегодня 10 августа. Лето пока еще продолжается. Впереди Николай Носков и песня «Полет на дельтаплане».
1: Радио «Спутник». Волгоград. 105.1 FM.
2: Реклама. Испытай свою удачу. В ТРЦ «Акварель».

0: приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Нужны металлочерепица и профнастил? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
3: Какой он? Вкус лета. Яркий, сочный, сладкий, прямо как арбуз. Игра «Тонна арбузов» на радио «Спутник». Весь август по будням с 7 до 12 на 105.1 FM разыгрываем арбузы. Дозвонитесь первым, услышав «Тонна арбузов» на радио «Спутник», и свежий арбуз ваш. Почувствуйте лето вместе с радио «Спутник».
4: 12+.
3: Спонсор конкурса «Тонна арбузов» ООО «Специализированный застройщик ДСК. ЖК «Времена года».
5: Родная, уютная, твоя. Квартира в жилом комплексе «Времена года». Большая закрытая территория, детские и спортивные зоны, бесплатный паркинг. ЖК «Времена года». Классика комфорта в Дзержинском районе. 505-191.
6: Специализированный застройщик ДСК. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Телефон рекламной службы 52 62 44.
8: Радио «Спутник».

0: Это Милен Фармер, про которую уже давным-давно ходят всевозможные легенды и которая до сих пор привлекает особенное внимание. За это, собственно, и любим. У нас впереди примерно такая же песня, которая вызывает кучу эмоций. Рой Орбисон, You Got It, золотые хиты.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15%, продлена до 31 августа. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. УУ «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на «Штучка.дом.рф».
3: Я больше не могу без окон.
4: Спокойно. У Оконыча скидка 60% на окна Рихау до 10 августа.
5: 43-55-13.
6: Лучший союз – вы и дом от Югдомплюс.
7: Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочный образец. Город Волжский. Торговый комплекс «Волга-Молл». 50-26-53.
8: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: любом месте. Золотые хиты на радио «Спутник».
1: Куда бы вы сегодня ни отправились, возьмите с собой хорошую музыку, тем более, что у нас есть мощные хиты, которые помогают немного даже отдохнуть в разгар рабочего дня. Скоро послушаем Калео «Way Down We Go», но сначала новости.
2: Здравствуйте. Центр избирком откроет 319 зарубежных участков на выборах в Госдуму. Участки будут работать в российских дипмиссиях в 152 странах, сообщили ТАСС в Центр избиркоме. Губернатор Андрей Бочаров поручил усилить безопасность на выборах в Волгоградской области. К голосованию подготовят участки, комиссии, усилят взаимодействие с правоохранителями для разных ситуаций, проведут специальные тренировки. Такие поручения глава региона дал на оперативном совещании. Группа волгоградцев в честь Дня физкультурника в минувшие выходные переплыла Волгу. В заплыве, который проходил под контролем спасателей, участвовали 18 человек. Все без проблем переплыли Волгу в обе стороны, сообщили в службе спасения, на которую ссылается высота 102. Самые красивые мужчины в России – это врачи. Так считает 48% опрошенных россиянок. Также в списке самых привлекательных – пилоты, спасатели и тренеры. По мнению девушек, эти профессии ассоциируются с надежностью и уверенностью. Елена Пипия, служба информации.
0: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Спонсор выпуска – государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть «Аптек» и «Оптик». Завтра ясно, без осадков, ветер северо-восточный 4,9 метра в секунду. Ночью плюс 23-25, днем плюс 29-31.
3: Реклама. В честь дня рождения «Волгофарм» дарит подарки. Совершайте покупки с картой лояльности в аптеках «Волгофарм» на сумму от 2000 рублей и получайте скидку 10% на следующую покупку. Подробности узнавайте на сайте и в мобильном приложении. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 6+.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио «Спутник».

0: музыка, которую мы любим. Радио «Спутник».
1: Мы с вами подошли к песням «Золотой коллекции». Впереди у нас Мариус и Джулия, песня «Rain». Чуть раньше Майкл Джексон, а откроет «Золотую коллекцию» Фил Коллинз.
2: Радио «Спутник», Волгоград,

0: старше. Категория 0+.
1: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55. Добавочный 116.
2: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: Спонсор золотой коллекции «Радио Спутник» ООО «Специализированный застройщик» «Зодчий ЖК «Карамель».
4: Сладкое предложение от ЖК «Карамель» на Тракторном. При покупке 4-комнатной квартиры кладовая в подарок. Ваша просторная квартира комфорт-класса в готовом доме уже ждет вас. Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж 515-512. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ОСЗ «Зодчий». Не оферта.
5: Золотая коллекция «Радио Спутник».

Вот такой у нас дождь в исполнении Мариуса и Джулии. Рейн в золотой коллекции часа. Скоро послушаем Лаура Паузини «It's not goodbye». А еще у нас по плану инструментальная музыка и мелодия песни «Дом восходящего солнца».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Губернатор Андрей Бочаров поручил усилить безопасность на выборах в Волгоградской области. Подготовку к голосованию обсудили на оперативном совещании. Выборы будут проходить 3 дня, 18, 19, 20 сентября. В регионе откроют более 1390 участков. Жители выберут депутатов Госдумы, а также областной думы и местных депутатов и глав. Губернатор поручил подготовить участки и комиссии. Также усилят взаимодействие с правоохранителями. Для разных ситуаций проведут специальные тренировки. Жители будут своевременно информировать о ходе кампании. Глава региона призвал волгоградцев прийти на выборы. В центральном районе Волгограда гидроцикл врезался в опору моста через Волгу. Как рассказали в службе спасения, происшествие случилось накануне, 9 августа. На гидроцикле находились два человека. Плавательное средство получило повреждения. Причиной стал неудачный маневр. Спасатели сняли пассажиров с гидроцикла и доставили их на берег. От медицинской помощи они отказались. Жара в Волгограде на этой неделе ненадолго спадет. По прогнозу волгоградского гидромета, сегодня переменная облачность, без осадков, сильный северо-восточный ветер. Температура днем плюс 30-32. В Волгоградской области сегодня местами еще пройдут кратковременные дожди и грозы. Днем по области 27-32, а в северных районах до 24 градусов. Самая жаркая погода ожидается в начале недели во всех юго-западных, в отдельных северо-восточных, центральных и юго-восточных районах. Вторник прогнозируется примерно таким же, а потом температура снова пойдет вверх, пишет «Комсомольская правда». Потребление яиц в России достигло максимума за последние 40 лет. В 2025 году на одного жителя страны в среднем пришлось 251 яйцо. Это на 10 штук больше, чем годом ранее, сообщает РИА. Такие высокие показатели в прошлый раз фиксировались в 1985 году, когда потребление составило 265 яиц на человека в год. При этом в статистику не включены продукты, съеденные вне дома, в столовых, школах, ресторанах и других заведениях общепита, поэтому фактическое потребление может быть еще выше. Сегодня закончился третий сезон «Дома дракона», приквела «Игры престолов». Следующим проектом по вселенной Джорджа Мартина станет второй сезон «Рыцаря семи королевств». Он выйдет во второй половине следующего года. А после него, вероятно, в 2028-м фанатов ждет уже четвертый заключительный сезон «Дома дракона». «Рыцарь семи королевств» основан на серии книг-повести о Дунке и Эгге Джорджа Мартина. Основные события разворачиваются за 90 лет до «Игры престолов». Доллар 82.17, евро 94.84.
0: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43.00.20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра ясно, без осадков, ветер северо-восточный 4,9 метра в секунду, ночью плюс 23-25, днем плюс 29-31.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Это Альма с песни «Самма Риэли Хёрта». С песни, конечно же, про лето. Все-таки сегодня 10 августа, и летние деньки пока у нас не заканчиваются. С вами Андрей Королев. Хорошего вам понедельника. У нас впереди «Мумитролль», песня «Утекай».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
4: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио

0: If you creeping, just don't let me find out. Oh God. Get a hotel, never bring them to the house. Oh God.
1: Это один из самых коммерчески успешных музыкантов современности, The Weeknd, его мелодия Creepin'. Успеваем наслушаться Weeknd'а пока под этим брендом в этом году, потому что в будущем он обещал немного поменяться. Впереди Joy, Touch by Touch, золотые хиты.

0: Ну и куда же мы без музыкальных новинок, тем более, что они всегда с нами. Скоро послушаем One Republic и песню Need Your Love. Но сначала новости.
1: Здравствуйте. Пожар в Родниковой долине уничтожил 8 квартир в доме номер 18 на улице Грибанова в Волгограде. Некоторые квартиры выгорели полностью, другие частично. По словам жителей, причиной пожара могли стать дети, которые курили на балконе квартиры второго этажа, сообщает Вэдин. Самые низкие показатели аварийности на дорогах за первое полугодие этого года зафиксированы в Чечне, Московской и Брянской областях. Волгоградская область в середине списка занимает 45-е место. Замыкают рейтинг Костромская область, Калмыкия и Тува, сообщает РИА. Семье американского фермера Уолкера разрешили остаться в России. Об этом сообщил РИА Новости сам знаменитый веселый молочник и отметил, что его жена и дети, которые имеют пока только вид на жительство, срочно займутся оформлением российского гражданства. Потребление яиц в России достигло максимума за последние 40 лет. В прошлом году на одного россиянина пришлось 251 яйцо, это на 10 штук больше, чем годом ранее. Больше яиц съели только в 1985 году, тогда было 265 яиц на человека. Елена Пипия, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра ясно, без осадков, ветер северо-восточный 4,9 метра в секунду, ночью плюс 23-25, днем плюс 29-31.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: А сейчас посмотрим, что же в золотой коллекции этого часа. Впереди у нас Дэвид Ашер, Black Black Heart, Дайдо, Хантер и откроют золотую коллекцию Ким Уайлд. You came.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Компания «Сады Придония» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике.

0: золотой коллекции этого часа Дэвид Ашер, Black Black Heart. Скоро послушаем Джо Кокера, My Father's Son, а еще у нас впереди легендарный Эннио Морриконе. Спонсор инструментальной музыки на радио «Спутник» ООО «Центр коррекции и восстановления зрения», офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
1: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. Прозрение Юг. Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. В Татарстане выросло число погибших в результате налета дронов на город Нижнекамск. 13 человек погибли. Как сообщило агентство ТАСС, официальный представитель СКРФ Светлана Петренко, среди погибших есть ребенок. Несколько десятков человек пострадали. Заведено уголовное дело по факту террористической атаки, совершенной ВСУ на промышленные и гражданские объекты республики. В Татарстане объявлен траур по погибшим. Нижнекамск, напомню, один из крупнейших в стране центров нефтехимической промышленности. Волгоградский губернатор дал старт подготовке к осенним выборам на совещании 10 августа. Главной задачей поручил обеспечить порядок во время голосования, организовать процесс без каких-либо происшествий, создать максимально комфортные условия для всех избирателей, пишет «Комсомольская правда», ссылаясь на обладминистрацию. Выборы пройдут в сентябре 18, 19 и 20. Жители области будут выбирать депутатов Госдумы, областной думы, органов местного самоуправления. Будут открыты более 1390 участков по всей области. Также губернатор Бочаров призвал жителей региона активно участвовать в процессе голосования. В Волгограде возобновилось движение автомобилей по улице 51-й Гвардейской в жилгородке. Дорогу открыли после ремонта трамвайного переезда. Несколько дней машины были пущены в объезд из-за ремонта на пересечении с улицей Краснополянской. Подрядчик завершил работы, сделав пересечение трамвайных путей для автомобилей более плавным. В рамках реконструкции трамвайных путей в Дзержинском районе обновляют в том числе и пересечение с автодорогой. Асфальт уложили вровень с рельсами, отмечает «Комсомольская правда». Молния ударила в самолет рейса Калининград-Уфа во время сильной грозы. Экипаж смог вывести борт из зоны турбулентности, посадил на запасном аэродроме в Магнитогорске, пишет издание «Мэш», ссылаясь на пассажирку Дарью. Она была удивлена тем, что аэропорт Уфы дал добро на снижение в сильную грозу. Самолет трясло, он то несся к земле под углом, то поднимался вверх, то снова опускался. Пассажиры кричали. После посадки в Магнитогорске командир экипажа, девушка, вышла из кабины, опустилась на землю и сидела некоторое время, обхватив голову руками. Хотелось бы, чтобы пилота наградили за мужество и мастерство, цитирует пассажирку издания Life.ru. Марка самолета не уточняется. Александр Розенбаум снялся в необычных образах для журнала «Hello», а также высказался о возрасте перед своим 75-летним юбилеем. Так, на страницах журнала артист появился в кожаной приталенной куртке, в широких потертых джинсах и кедах известного бренда. На другом снимке он в кожаной рубашке, вельветовых брюках и кроссовках. В интервью исполнитель признался, что не испытывает волнений перед грядущим юбилеем. «Скоро стукнет 75. Цифра действительно большая, но, по-моему, шикарная», цитирует Розенбаума Лента.ру. Официальный доллар 82.17, евро 94.84.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Спонсор выпуска – государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть «Аптек» и «Оптик». Завтра ясно, без осадков, ветер северо-восточный 4,9 метра в секунду. Ночью плюс 23-25, днем плюс 29-31.
4: Реклама. В честь дня рождения «Волгофарм» дарит подарки. Совершайте покупки с картой лояльности в аптеках «Волгофарм» на сумму от 2000 рублей и получайте скидку 10% на следующую покупку. Подробности узнавайте на сайте и в мобильном приложении. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 6+.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: пожелание любви всем и каждому. Это Дэвид Гетта и певица Сия «Let's Love». Прекрасное пожелание, особенно к концу рабочего дня. С вами Андрей Королев. Хорошего нам рабочего понедельника. Пока еще сохраняем рабочее настроение. А впереди у нас «Оскар» и песня «Между мной и тобой».
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Испытай свою удачу. В ТРЦ «Акварель»

0: приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
3: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.

0: Автосалон «Авангард». Телефон 200-202.
1: Телефон рекламной службы 52-62-44.
2: Радио «Спутник».

0: помощью таких песен приятно путешествовать во времени. Только что Оливия Дин и песня этого года «So Easy to Fall in Love». А впереди у нас прекрасный золотой хит группы Queen «Friends Will Be Friends».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
1: Утром по будням на радио «Спутник».
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Спонсор конкурса ИП «Шанаян Вазген Татосович».
5: Вниманию волгоградцев и гостей города. Выставка пауков из Сочи переехала в ТРК «7 звезд». Вас ждут 40 видов восьмилапых пушистиков, а также игуаны, змеи, ящерицы, скорпионы, скалопендры и многое другое. Ждем вас с 17 июля по 23 августа в ТРК «7 звезд». Второй этаж. Категория 0+.
6: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».
2: Кто-то, возможно, считает минуты, кто-то часы до конца рабочего дня, но в любом случае мы с вами вместе проводим этот рабочий понедельник и слушаем прекрасную музыку. У нас впереди «Дотан» и песня «Намб». А прямо сейчас новости. Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
3: Здравствуйте. Центр избирком откроет 319 зарубежных участков на выборах в Госдуму. Участки будут работать в российских дипмиссиях в 152 странах, сообщили ТАСС в Центр избиркоме. Губернатор Андрей Бочаров поручил усилить безопасность на выборах в Волгоградской области. К голосованию подготовят участки, комиссии, усилят взаимодействие с правоохранителями для разных ситуаций, проведут специальные тренировки. Такие поручения глава региона дал на оперативном совещании. Группа волгоградцев в честь Дня физкультурника в минувшие выходные переплыла Волгу. В заплыве, который проходил под контролем спасателей, участвовали 18 человек. Все без проблем переплыли Волгу в обе стороны, сообщили в службе спасения, на которую ссылается высота 102. Самые красивые мужчины в России – это врачи. Так считает 48% опрошенных россиянок. Также в списке самых привлекательных – пилоты, спасатели и тренеры. По мнению девушек, эти профессии ассоциируются с надежностью и уверенностью. Елена Пипия, служба информации.
1: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
0: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра ясно, без осадков, ветер северо-восточный 4,9 метра в секунду, ночью плюс 23-25, днем плюс 29-31.
0: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».
4: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like. Draining colors into black and white.

0: Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: Мы с вами подошли к песням «Золотой коллекции», где каждая из песен заслуживает отдельного внимания. В этом выпуске у нас Долорес Риордан, Макси Прист и уже скоро Крис Ри с песней «The Road to Hell».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. В связи с расширением в компанию «Полипрофиль» ищем менеджеров по продажам, гипщиков, кладовщиков и разнорабочих. Телефон в Волжском 205-505.
3: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
4: ОАО «Российские железные дороги».
0: Спонсор золотой коллекции «Радио Спутник» ООО «Специализированный застройщик» «Зодчий ЖК «Карамель».
5: Сладкое предложение от ЖК «Карамель» на тракторном. При покупке четырехкомнатной квартиры кладовая в подарок. Ваша просторная квартира комфорт-класса в готовом доме уже ждет вас. Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж 515-512. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ОСЗ «Зодчий». Не оферта.
2: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: золотой коллекции Долорес Риордан «Ordinary Day». С вами Андрей Королев. Желаем приятного вечера. Встречаемся мы с вами послезавтра. Сегодня с пяти с вами Элина Гончарова. Еще у нас впереди инструментальная музыка. И в этот раз Роберт Майлз. «Принцесса света».
1: Радио «Спутник». Волгоград. 105.1 FM.
2: Реклама. Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам. ООО «Интернет-решение», 120-312, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-392-44741, 16+. Внимание! Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
3: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: И время новостей на Радио «Спутник».
2: Здравствуйте. Дроны ВСУ сегодня долетели до Сибири. Во второй половине дня несколько беспилотников упали на промпредприятие в Тюменской области, которое географически находится в Западной Сибири, но входит в состав Уральского федерального округа. После падения на предприятие возник пожар. К счастью, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор Александр Маор. Это уже не первый подобный инцидент в регионе. В конце июля беспилотники атаковали нефтезавод в Тюменском районе Антипино. Тогда тоже был пожар. Напомню, сегодня в результате атаки беспилотников в Татарстане зафиксированы первые жертвы среди мирного населения. Погибли 13 человек, в том числе ребенок. В аэропорту Волгограда по-прежнему есть задержки рейсов из-за временных ограничений в авиаузлах в ряде городов страны. Так, рейс «Победа» из Волгограда в Шереметьево в 21:50 сначала перенесли на более поздний срок, затем вовсе отменили. Также отменен и рейс прибытия из Москвы. Число задержанных авиарейсов в Волгограде на вылет и прилет более 20. В частности, задерживаются вылеты в Москву, Новосибирск, Петербург и Екатеринбург. Задержки у некоторых составляют несколько часов. На прилет также много задержанных авиарейсов, пишет блокнот Волгограда. В Волгограде вычищают сгоревшие квартиры после масштабного ночного пожара в Родниковой долине. Огонь задел 8 квартир в доме на Грибанова, 18, пишет городской портал V1. Как рассказали корреспонденту агентства «Жильцы», горели в основном балконы. Особенно досталось балкону на первом этаже. На него сверху падали горящие обломки с других квартир. Пожар местные жители сняли на видео. По их версии, причиной пожара стало неосторожное курение на балконе второго этажа, где живет старшеклассник с мамой. Женщина уехала в Москву, а сын якобы начал устраивать в квартире вечеринки. Официальные ведомства эту версию пока не подтверждают, но и не опровергают, отмечает V1. Потребление яиц в России достигло максимума за последние 40 лет. В 2025 году на одного жителя страны в среднем пришлось 251 яйцо. Это на 10 штук больше, чем годом ранее, пишет РИА Новости. Такие высокие показатели в последний раз фиксировались в 1985 году. В статистику не включены продукты, съеденные вне дома, в столовых, школах, ресторанах и других заведениях общепита. Фактическое потребление может быть еще выше. Школьная форма становится трендом взрослой моды в этом году. В гардеробе взрослых людей все чаще появляются жилеты, галстуки, лоферы и плиссированные юбки. Об этом рассказал ректор Московского художественно-промышленного института, член Президиума Российской палаты моды и Творческого союза дизайнеров и имиджмейкеров Алексей Егоров. По его словам, в привычных строгих вещах россиянки видят образ собранности и организованности. Также классический стиль чаще всего выбирают женщины старше 35. Одним из ориентиров в одежде называют российских телеведущих, сообщает издание Life.ru. Официальный доллар 82.17, евро 94.84.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра в нашем городе будет ясно и без осадков. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. Этой ночью плюс 23-25, днем в Волгограде до 31 тепла.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Кит Лерой и Джастин Бибер «Stay». Ловим лучшие моменты лета в компании любимой музыки. Меня зовут Элина Гончарова. С удовольствием всех приветствую и желаю доброго завершения рабочей части понедельника. Хакан Акуш впереди, «I Can Be», и уже вот-вот Леонид Агутин и Анжелика Варум «Королева».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк. Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Т-банк 0+.
3: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55. Добавочный 116.
4: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: В «Славянских обоях» сегодня для вас: ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу: Еременко, 152, канал Чиков и Ухтомского, 5. В гипермаркете «Сетка» сегодня для вас гипсокартон, профиля и каркас. Волма, слой и монтаж. А еще у нас есть «Паганаж». Краска, грунтовка, пена, шпаклевка, обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В гипермаркете «Сетка» все для ремонта дома и дачи. Ждем вас по адресу: Моторная, 5 и Бахтурова, 12И.
6: Телефон рекламной службы 52 62 44.
7: Радио «Спутник».

0: Золотые хиты и то, что в моде. Прекрасное настроение. Хочется пожелать, чтобы сегодня в нашей с вами жизни все шло по плану и только так, как задумано. Из музыки впереди Ричард Маркс «Невероятная красота». Right here waiting for you.
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Удаление камней в почках без операций. Быстро и безболезненно. Сохраним главное. Ваш главный врач – Фролова Екатерина, клиника семейного здоровья. 222-333. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98-90-30. 98-90-30. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
5: Сначала ремонт пугает. Как не ошибиться со светом? Сочетается ли этот принт с ламинатом? Хватит ли 5 рулонов?
6: В магазине «Обойная сила» вам не придется гадать. Наши продавцы-консультанты – это ваши личные дизайнеры. Они видят геометрию комнаты, просчитают запас до сантиметра и подберут идеальный клей под любой тип стен.
5: Более 1000 видов обоев уже ждут вас.
6: Приходите за уверенностью. Проспект Университетский, 91А. «Обойная сила». Клеим без ошибок.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: спутник. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Золотые хиты.
1: И вот уже половина шестого на часах. Мы с вами лихо завершаем рабочий понедельник. Планируем вечер. В планах музыкальных новая песня Тейлор Свифт и Юля Савичева «Прости за любовь». Сейчас на «Спутнике» новости коротко.
2: Здравствуйте. Волгоградский губернатор дал старт подготовке к осенним выборам. Главные задачи – обеспечить порядок во время голосования, организовать процесс без происшествий, создать максимально комфортные условия для избирателей, пишет «Комсомольская правда», ссылаясь на обладминистрацию. Выборы пройдут в сентябре 18, 19 и 20. В Волгограде возобновилось движение автомобилей по улице 51-й Гвардейской в жилгородке. Дорогу открыли после ремонта трамвайного переезда. Пересечение путей для автомобилей стало более плавным, пишет «Комсомольская правда». Потребление яиц в России достигло максимума за последние 40 лет. В прошлом году на одного жителя страны в среднем пришлось 251 яйцо. На 10 штук больше, чем годом ранее, пишет РИА Новости. Школьная форма становится трендом взрослой моды. В гардеробе взрослых людей все чаще появляются жилеты, галстуки, лоферы и плиссированные юбки, рассказывают представители отрасли. В привычных строгих вещах россиянки видят образ собранности и организованности. Людмила Гусева, служба информации.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Спонсор выпуска – государственное унитарное предприятие «Волгофарм», региональная сеть аптек и оптик. Завтра в нашем городе будет ясно и без осадков. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. Этой ночью плюс 23-25, днем в Волгограде до 31 тепла.
0: Реклама. В честь дня рождения «Волгофарм» дарит подарки. Совершайте покупки с картой лояльности в аптеках «Волгофарм» на сумму от 2000 рублей и получайте скидку 10% на следующую покупку. Подробности узнавайте на сайте и в мобильном приложении. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 6+.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Вечер понедельника дарит нам самые приятные моменты и эмоции. Ну и в последний четверти час там, где музыка прежде всего, нас традиционно ждет сборник хитов золотой коллекции. А в этой тройке Вивьен О'Хара, Эдриан Сена, Too Late to Cry, Beloved, Sweet Harmony и в самом начале Pet Shop Boys, Rent.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15%, продлена до 31 августа. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. УО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на штучкодом.рф.
3: Внимание, волгоградцы и жители Волгоградской области! В августе «Царь-продукт» по народным ценам во всех супермаркетах города и в наших фирменных торговых магазинах. «Царь-продукт» снижает цены до 30%. Проверьте сами!
4: Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри сити боулинга. «Микс» – место встречи друзей.
5: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
6: Сосед, быстро тебе дом возвели.
7: Компания «ЕСМОСТРОЙ» строила.
6: А они крыши чинят?
7: И крыши, и фундамент. Да они все виды строительных работ выполняют. Работают по городу и по области. «ЕСМОСТРОЙ». По этому запросу и официальный канал в «МАКС» найдешь. Телефон в Волгограде 60 59 60.
8: Ваш маршрут в надежных руках. Пригородные поезда – это точное расписание и комфорт в пути. Выбирайте «Волгоград Транспригород». Когда обстоятельства меняются, мы продолжаем движение.
9: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: появится Вивьен О'Хара Эдриансена в нашей золотой коллекции. Скоро Enigma, Return to Innocence и музыка, понятная без слов. В финале часа Trans-Siberian Orchestra и вариации на тему Антонио Вивальди.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
1: Утром по будням на радио «Спутник».
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Спонсор конкурса ИП «Шанаян Вазген Татосович».
5: Вниманию волгоградцев и гостей города. Выставка пауков из Сочи переехала в ТРК «7 звезд». Вас ждут 40 видов восьмилапых пушистиков, а также игуаны, змеи, ящерицы, скорпионы, скалопендры и многое другое. Ждем вас с 17 июля по 23 августа в ТРК «7 звезд». Второй этаж. Категория 0+.
6: ОАО «РЖД» предлагает к продаже нежилое здание площадью 409 квадратных метров по адресу: Волгоградская область, Суровикинский район, хутор Новомаксимовский, станция ЧИР. Торги проводятся по минимально допустимой цене до 77 300 рублей. Информация по телефону 8-937-631-87-30.
7: Какой он? Вкус лета. Яркий, сочный, сладкий. Прямо как арбуз. Игра «Тонна арбузов» на радио «Спутник». Весь август по будням с 7 до 12 на 105.1 FM разыгрываем арбузы. Дозвонитесь первым, услышав «Тонна арбузов» на радио «Спутник», и свежий арбуз ваш. Почувствуйте лето вместе с радио «Спутник».
8: 12+.
6: Спонсор конкурса «Тонна арбузов» ООО «Специализированный застройщик ДСК». ЖК «Времена года».
9: Родная, уютная, твоя. Квартира в жилом комплексе «Времена года». Большая закрытая территория, детские и спортивные зоны, бесплатный паркинг. ЖК «Времена года». Классика комфорта в Дзержинском районе. 505-191.
8: Специализированный застройщик ДСК. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Я больше не могу без окон.
11: Спокойно. У Оконыча скидка 60% на окна «Рихау» до 10 августа.
12: 43-55-13.
13: Лучший союз – вы и дом от Югдом Плюс.
14: Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочная площадка, торговый комплекс Германа Титова, 43-50-55-72.
15: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».
0: Спонсор инструментальной музыки ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
16: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
17: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор новостей на «Радио «Спутник» ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Большинство погибших в результате атаки ВСУ на город Нижнекамск в Татарстане находились в хостеле. 9 человек из 13. Среди погибших есть граждане Узбекистана и Таджикистана. Глава республики прибыл в Нижнекамск, посетил промзону, где ознакомился с последствиями атаки дронов ВСУ. Напомню также, что среди погибших есть ребенок. Власти Татарстана объявили траур по погибшим. В Колумбии сегодня произошло землетрясение. В городе Манисалесе погибли 12 человек. В Кипко разрушены 3 здания. Под завалами одного из них могут находиться люди. Спасатели и добровольцы ищут людей. В некоторых городах страны зафиксированы проблемы со связью, и граждане не могут дозвониться до экстренных служб. Видеозаписи землетрясения в Колумбии появились в сети, опубликованные в канале Мэш и мессенджере Макс. На кадрах видны разрушенные здания и автомобили. Окна в домах разбиты, некоторые дома обрушились, пишет Москва-24. Волгоградский губернатор дал старт подготовке к осенним выборам на совещании 10 августа. Главной задачей поручил обеспечить порядок во время голосования, организовать процесс без каких-либо происшествий, создать максимально комфортные условия для всех избирателей, пишет «Комсомольская правда», ссылаясь на обладминистрацию. Выборы пройдут в сентябре 18, 19 и 20. Жители области будут выбирать депутатов Госдумы, областной думы, органов местного самоуправления. Будут открыты более 1390 участков по всей области. Также губернатор Бочаров призвал жителей региона активно участвовать в процессе голосования. В Волгограде возобновилось движение автомобилей по улице 51-й Гвардейской в жилгородке. Дорогу открыли после ремонта трамвайного переезда. Несколько дней машины были пущены в объезд из-за ремонта на пересечении с улицей Краснополянской. Подрядчик завершил работы, сделав пересечение трамвайных путей для автомобилей более плавным. В рамках реконструкции трамвайных путей в Дзержинском районе обновляют в том числе и пересечение с автодорогой. Асфальт уложили вровень с рельсами, отмечает «Комсомольская правда». Завершился показ 3-го сезона «Дома драконов», приквела «Игры престолов». Следующим проектом по вселенной Джорджа Мартина станет 2-й сезон «Рыцаря семи королевств». Он выйдет во второй половине 2027-го. После, возможно, в 2028 году фанатов ждет 4-й заключительный сезон «Дома дракона». «Рыцарь семи королевств» основан на серии книг повести о Дунке и Эгге Джорджа Мартина. Основные события разворачиваются за 90 лет до «Игры престолов». Цикл романов «Песни льда и пламени», по которому сняли игру, Джордж Мартин пока так и не дописал. Официальный курс доллара 82.17, евро 94.84.
0: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43.00.20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра в нашем городе будет ясно и без осадков. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. Этой ночью плюс 23-25. Днем в Волгограде до 31 тепла.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: А песня, которой более четверти века и, между прочим, первый опыт кинематографического сотрудничества композитора Игоря Корнелюка. «Город, которого нет, музыка, которую мы любим». Меня зовут Элина Гончарова. Хорошего всем вечера. И пусть завершение рабочего дня не принесет с собой никаких осложнений. Майк Олдфилд и Мэгги Релли ждут нас впереди. Чуть раньше мистер Всезнайка Тедди Свимс.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Нужна гибкая черепица? Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
3: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк. Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.

0: Он «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: В гипермаркете «Сетка» сегодня для вас гипсокартон, профиля и каркас. Волма, слой и монтаж. А еще у нас есть погонаж, краска, грунтовка, пена, шпаклевка, обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В гипермаркете «Сетка» все для ремонта дома и дачи. Ждем вас по адресу Моторная 5 и Бахтерова 12И.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
3: Радио «Спутник».

0: Вечер понедельника в компании «Золотых хитов». В прекрасном настроении мы планируем завершить рабочий день максимально здорово. Амиль Бэнд с нами далее. Ижуве.
1: Радио «Спутник». Волгоград. 105.1 FM.
2: Реклама. В «Славянских обоях» сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
3: В связи с расширением в компанию «Полипрофиль» ищем менеджеров по продажам, гипщиков, кладовщиков и разнорабочих. Телефон в Волжском 205-505.
4: Ваш маршрут в надежных руках. Пригородные поезда – это точное расписание и комфорт в пути. Выбирайте «Волгоград Транспригород». Когда обстоятельства меняются, мы продолжаем движение.
5: Телефон рекламной службы 52 62 44.
6: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».
2: Половина седьмого на часах. Всем прекрасного вечера. Далее здесь Ava Max, Salt, еще группа DDT. А сейчас Анна Романова и на повестке дня. В горячей десятке сегодня «Мадагаскар».
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Горячая десятка Анны Романовой.
5: Остров Мадагаскар относят к Африке, и отчасти это верно. Народы, населяющие Мадагаскар, сходны с африканцами, но у них есть очень много различий. На острове много чудес природы, которых не найти больше нигде на свете. Сегодня Мадагаскар. Мадагаскар – четвертый по величине остров на планете. Он откололся от древнего суперконтинента Гондвана около 88 миллионов лет назад, а по некоторым данным – еще раньше. Вся территория острова занята Республикой Мадагаскар. Официальных языков на Мадагаскаре два – французский, поскольку Мадагаскар долго был французской колонией, и малагасийский. Более 40% территории Мадагаскара покрыты лесами, и более 90% флоры и фауны острова не встречаются больше нигде в мире. На Мадагаскаре живет более 30 видов лемуров, и все они местные. Кроме того, на острове живет почти половина всех мировых видов хамелеонов. На Мадагаскаре расположены активные природные очаги чумы. Мадагаскар является мировым лидером по заболеваемости чумой. Болезнь завезли на остров в 19 веке, и с тех пор она прочно укоренилась в местной экосистеме. Пик заболеваемости совпадает с жарким и дождливым сезоном. Не ездите на Мадагаскар с сентября по апрель. Мадагаскар производит около 60% всей ванили на планете. Когда компания Coca-Cola отказалась от натуральной ванили в пользу искусственной, это оказало сильное негативное влияние на экономику страны. Сейчас Мадагаскар – это очень бедная страна. До французской колонизации страна была единым королевством, которым управляли местные королевы. Женщины удерживали абсолютную власть в государстве на протяжении почти 70 лет. До сих пор сохранился их королевский дворец. На Мадагаскаре процветает культ предков и культ старших. В некоторых регионах существует традиция, согласно которой сын не может бриться, пока жив его отец. В каждом доме на Мадагаскаре есть пауки и паутина. Убирать паутину нельзя. Мадагасийцы верят, что в пауках живут души предков, которые приносят удачу и охраняют дом. Если убрать паутину в жилище, случится большая беда. И что на первом месте? Некоторые обитающие на Мадагаскаре виды моли по ночам пьют слезы у спящих птиц и крокодилов. В биологии это называется лакрифагией – поеданием слез. Бабочка аккуратно подлетает ночью к спящей птице, садится ей на шею и осторожно продвигает свой хоботок под плотно сомкнутые веки. На хоботке есть зазубрины, которые помогают зафиксировать хоботок внутри глаза, не раздражая роговицу и не пробуждая птицу. Восполнив запасы влаги, бабочка улетает.
4: Горячая десятка Анны Романовой.
0: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра в нашем городе будет ясно и без осадков. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. Этой ночью плюс 23-25. Днем в Волгограде до 31 тепла.
1: Добрый вечер, Волгоград.
0: Здравствуйте.

0: Радио Спутник.
1: Если нравится музыка, Радио Спутник. Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.
2: Меньше слов, больше музыки. Им золотая коллекция ждет нас в последней четверти часа. На этот раз Anastacia, Left Outside Alone, Michael Learns to Rock, Someday. И в самом начале F.R. David Words.
0: Радио Спутник. Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Испытай свою удачу.

0: приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
4: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
5: Спонсор золотой коллекции ООО «Специализированный застройщик Зодчий ЖК «Карамель».
6: Сладкое предложение от ЖК «Карамель» на Тракторном. При покупке 4-комнатной квартиры кладовая в подарок. Ваша просторная квартира комфорт-класса в готовом доме уже ждет вас. Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж 515-512. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «СЗ Зодчий». Не оферта.

0: Музыка на все времена в нашей золотой коллекции «Анастейша». В продолжении вечера Джеймс Блант, «You're Beautiful». Их музыка понятная без слов. Уже вот-вот Диего Модена и Жан-Филиппо Дин, «Moonlight Reggae».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8 Воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
4: Сначала ремонт пугает. Как не ошибиться со светом? Сочетается ли этот принт с ламинатом? Хватит ли 5 рулонов?
5: В магазине «Обойная сила» вам не придется гадать. Наши продавцы-консультанты – это ваши личные дизайнеры. Они видят геометрию комнаты, просчитают запас до сантиметра и подберут идеальный клей под любой тип стен.
4: Более 1000 видов обоев уже ждут вас.
5: Приходите за уверенностью. Проспект Университетский, 91А. «Обойная сила». Клеим без ошибок.
6: Какой он? Вкус лета. Яркий, сочный, сладкий. Прямо как арбуз. Игра «Тонна арбузов» на радио «Спутник». Весь август по будням с 7 до 12 на 105.1 FM разыгрываем арбузы. Дозвонитесь первым, услышав «Тонна арбузов» на радио «Спутник», и свежий арбуз ваш. Почувствуйте лето вместе с радио «Спутник».
7: 12+.
6: Спонсор конкурса «Тонна арбузов» ООО «Специализированный застройщик ДСК. ЖК «Времена года».
8: Родная, уютная, твоя. Квартира в жилом комплексе «Времена года». Большая закрытая территория, детские и спортивные зоны, бесплатный паркинг. ЖК «Времена года». Классика комфорта в Дзержинском районе. 505-191.
7: Специализированный застройщик ДСК. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 8-961-086-2385.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: И время новостей на Радио «Спутник».
2: Здравствуйте. В России сейчас нет предпосылок для мобилизации, заявил депутат Госдумы, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев изданию «Царьград». Он отметил, что потребности российской армии закрывают подписавшие контракт с Минобороны. Это противник разгоняет специально слухи про мобилизацию, чтобы дестабилизировать обстановку внутри России, цитируют депутаты издания. Также он отметил, что есть второй момент. Если мобилизовать миллион народа, всех же надо обуть, одеть, научить, дать оружие и технику. В конце июля о том, что необходимости мобилизации нет, заявлял также зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. В результате серьезной автоаварии легкового автомобиля и зерновоза на третьей продольной в Волгограде пострадала женщина-водитель. Она в реанимации, сообщает облздрав. Состояние автоледи оценивают как тяжелое. ДТП случилось сегодня в 11:20 в районе Лесогорской, 83. Авария попала на запись видеорегистратора. В ролике видно, что переднюю часть белой «Лады Гранта» зажала прицепом. Под грузовик легковушка заехала под углом. Судя по всему, столкнулась с ним, когда меняла полосу движения. Обстоятельства происшествия выясняются, пишет В1. В аэропорту Волгограда по-прежнему есть задержки рейсов из-за временных ограничений в авиаузлах в ряде городов страны. Так, рейс «Победа» из Волгограда в Шереметьево в 21:50 сначала перенесли на более поздний срок, затем вовсе отменили. Также отменен и рейс прибытия из Москвы. Задерживаются вылеты в Москву, Новосибирск, Петербург и Екатеринбург. Задержки у некоторых составляют несколько часов. На прилет также много задержанных авиарейсов, пишет блокнот Волгограда. Перед началом учебного года мошенники придумали новую схему обмана. Выпрашивают деньги на нужды класса, представляясь школьными работниками. Могут позвонить родителям учеников, попросить скинуть деньги на музей, тетрадки или ремонт класса. Злоумышленники используют еще одну схему. Сообщают родителям первоклассников о том, что возникли технические проблемы. И для добавления ребенка в список обучающихся нужно продиктовать код из СМС. Дальше мошенники действуют по обычному сценарию. Об этом порталу Е1 рассказал эксперт Евгений Машаров. Граждан призывают быть бдительными. Самый яркий летний звездопад можно будет наблюдать в небе на этой неделе при условии ясной погоды. Пик активности метеорного потока Персеиды наступит в ночь на четверг, 13 августа. Во время пика можно увидеть до 100 падающих звезд в час. Прародительница метеорного потока – комета Свифта-Таттла. Последний раз ее наблюдали с Земли в 1992 году. В следующий раз она вернется только в 2126. Обращаясь вокруг Солнца, комета оставляет за собой шлейф пылевых частиц. Каждый август, когда Земля проходит сквозь него, частицы попадают в атмосферу нашей планеты и сгорают. Официальный курс доллара во вторник 82.61, евро 95.29.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра в нашем городе будет ясно и без осадков. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. Этой ночью плюс 23-25, днем в Волгограде до 31 тепла.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Она мечтала подружить поп-музыку и гранж, и у нее это неплохо вышло. Tove Lo, How Long, с нами золотые хиты и то, что в моде. Меня зовут Элина Гончарова, приятного всем вечера и, конечно, с завершением рабочего дня. Впереди у нас Эрос Рамазотти, уже вот-вот группа «Браво».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Испытай свою удачу. В ТРЦ «Акварель» тебе

0: Регистрируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
3: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
4: В гипермаркете «Сетка» сегодня для вас гипсокартон, профиля и каркас. Волма, слой и монтаж. А еще у нас есть поганаш, краска, грунтовка, пена, шпаклевка. Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В гипермаркете «Сетка» все для ремонта дома и дачи. Ждем вас по адресу Моторная 5 и Бахтурова 12И.
5: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
6: Телефон рекламной службы 52 62 44.
7: Радио «Спорт».

0: Это Эрос Рамазотти, с нами музыка, которую мы любим, и в компании которой, конечно же, максимально здорово после завершения рабочего дня. Всем хорошего отдыха, Мадонна впереди, и 30 февраля уже вот-вот, Джо Дассен, Acid in Existipa.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри Сити Боулинга. «Микс» – место встречи друзей.
3: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
4: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
5: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
6: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
5: Тогда в Полипрофиль, Волжский, 205-505.
7: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Телефон рекламной службы 52 62 40.

0: спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио «Спутник».
2: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

так лучше даже. Знаешь, знаешь, меня не изменить. Прости, неважно.

0: самые приятные моменты летнего вечера в компании отличной музыки. И впереди нас, кстати, ждут песни золотой коллекции. На этот раз послушаем Rikston, Mend My Broken Heart, Cher в сборнике Believe и в самом начале Джордж Майкл Фейт.
1: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра в нашем городе будет ясно и без осадков. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. Этой ночью плюс 23-25. Днем в Волгограде до 31 тепла.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра в нашем городе будет ясно и без осадков. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. Этой ночью плюс 23-25. Днем в Волгограде до 31 тепла.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
2: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: Романтический вечер вновь дарит нам особое настроение. Здесь до полуночи только песни о любви и самые красивые баллады. Limp Bizkit впереди, Behind Blue Eyes, еще Шакира. А сейчас Анна Романова с гороскопом на завтра. Спонсор программы ООО «Мой стоматолог».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, вас не оставят без поддержки, но специально лезть на рожон все же не стоит, аккуратнее в новых делах. Тельцы, обстановка может оказаться запутанной, не стоит действовать на эмоциях или сразу после важных разговоров. Близнецы, хороший день для отдыха и размышлений. Активность в социуме или по работе будет восприниматься как обременительная и ненужная. Раки, вам будет жизненно необходимо прояснение непонятных вопросов и уточнение размытой информации. Надо избавиться от секретов. Львы, не стоит начинать активные действия. Ваш импульс к движению будет мощным, но вы можете немного ошибиться с направлением. Девы, действуют лучше сообща. Индивидуальная работа может содержать ошибки, которые потом придется исправлять. Весы. Гармоничный день, который располагает к отдыху, а не к работе. Успешными будут неофициальные встречи и обсуждения планов на будущее. Скорпионы. Хорошо бы вернуться к предыдущему шагу и сделать работу над ошибками. Или хотя бы поразмыслить над тем, что же пошло не так. Стрельцы. День пересмотра приоритетов. Не ведитесь на эмоции, они заставят вас принять далеко не оптимальное решение. Козероги. Возможны препятствия почти во всех начинаниях. Скорее всего, они будут связаны с формальностями или заблокированными деньгами. Водолеи. Возможно, тревога или возвращение прежних сложностей в общении. Планы могут сорваться или пройти очень жесткую проверку. Рыбы. День снижения планки ожиданий. Придется отказаться от части планов и, возможно, также разочарование в партнерах или сотрудниках.
1: Реклама.
4: Мам, ну когда же к тете Свете?
5: Завтра идем к стоматологу.
4: Ура!
5: «Мой стоматолог» – клиника, которой мы доверяем свои улыбки. Также в клинике ведут прием косметолог и психолог. Наша красота и здоровье в надежных руках.
1: Работаем без выходных с 8 до 22.00. Телефон 999-505. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра в нашем городе будет ясно и без осадков. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. Этой ночью плюс 23-25. Днем в Волгограде до 31 тепла.
1: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра в нашем городе будет ясно и без осадков. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. Этой ночью плюс 23-25. Днем в Волгограде до 31 тепла.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
2: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем

0: Спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио Спутник.
1: Если нравится музыка, Радио Спутник. Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.